Вся слава тебе, мой отец и мой бог, я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты, неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 22 августа, и тема сегодня «Почему люди иногда падают в Божьем присутствии?» Я вырос в традиционной религиозной церкви и не видел, чтобы люди падали в Божьем присутствии. Я этого никогда не видел, пока не начал посещать собрания в харизматической церкви. И на одном из таких собраний это произошло со мной. За меня помолился один мужчина, и на меня сошла такая сила, что мои ноги подкосились, и я упал. И в Ветхом, и в Новом Завете это происходило сплошь и рядом. Библия прямо говорит нам об этом в книге Откровения, 1 главе, 17 стихе. Здесь апостол Иоанн пишет о том, что случилось с ним, когда он в видении увидел Христа. Он сказал: «Я пал, как мертвый». Слово «пал» означает «упасть», стремительно упасть на пол. Словно мертвый, то есть упал как мертвец. Иоанн пережил колоссальную встречу с Христом. Его тело просто не выдержало силы и славы, в которой он находился. И что-то должно было произойти. Иоанн буквально рухнул в Божьем присутствии. Не удивляйтесь, если иногда будете наблюдать подобное. Это описывается в Библии, и это по-прежнему происходит сегодня. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, как много зависит от ходатая. В какой-то момент я вдруг отчетливо понял, что Авраам ведь ходатайствовал не за Лота, как принято считать, а за Содом и Гоморру. Да-да, именно так. Пожалуйста, внимательно прочитайте диалог Бога с Авраамом, и вы отчетливо увидите, что разговор идет исключительно о городе, а не о спасении отдельных праведных людей. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить, владыке, я прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Я читал из книги «Бытие» из 18 главы. Еще раз убеждаюсь, что евреи – прирожденные адвокаты. Как можно по-другому заступиться за Содом, как не такой постановкой вопроса? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего этого места ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. И далее, следите за речью Авраама. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Меня неизменно волнует вопрос, что вынуждает ходатая, в данном случае Авраама, так изворачиваться, так унижаться, даже рисковать, страдать за людей нечестивых. Почему не Бог ищет основания для милости, но Авраам склоняет его к этому? Не должно ли все быть наоборот? Не должен ли праведник Авраам отпраздновать, наконец, торжество справедливого суда Божьего над Содомом? Не с гордостью ли мы, потрясая Библией, часто цитируем сегодняшним гомосексуалистам, что пепелище Содома – это пример вам, будущим нечестивцам? А еще один текст из Библии. «Искал я у них человека, который поставил бы стену,
и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Читаю из Иезекииля 22 главы. Вынужден сознаться, что прекращаю свои рассуждения на этот счет только по причине изумления, которое где-то даже перетекает в недоумение. Чувствую, что поднимаю больше вопросов, чем сам в силах дать ответы. Я совсем мало понимаю ходатаев, но я, наверное, совершенно перестаю понимать Бога. Почему судьба целого народа зависит не от его милосердия, а от того факта, что у них нет ходатая. Одно можно сказать с непогрешимой уверенностью. Невозможно переоценить роль заступника. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 августа. Когда Бог говорит. Ибо слово, сказанное Богом, живо и несет в себе силу, приводит ее в действие, подпитывает и делает эффективной. Оно острее любого обоюдоострого меча, проникает до границы, разделяющей дыхание жизни, душу и бессмертный дух, суставы и кости, глубинные аспекты нашего естества, выявляя, исследуя, анализируя мысли и намерения сердца и производя суд над ними. Послание к Евреям 4:12. Расширенный перевод Библии.

0: какое-нибудь желание, я старалась осуществить его, но если мне это не удавалось, я начинала злиться. Я часто шла на поводу своих эгоистичных, плотских желаний, и в течение многих лет Бог с помощью своего слова оперировал меня и устранял из моей жизни все, что шло вразрез с его волей. Операции подобного рода не бывают приятными, но они необходимы для поддержания нашего духовного здоровья. Чувствуете ли вы, что Бог старается удалить что-либо из вашей жизни? Больно ли вам? Большинство хирургических операций связаны с болью, но они приносят долговременную пользу. Если вы хотите получить все самое лучшее, что Бог приготовил для вас, позвольте Ему устранить из вашей жизни то, что мешает вашему духовному росту. Божье слово на сегодня. Для того, чтобы дорога привела нас к успеху, необходимо усваивать уроки мудрости, которые преподает нам Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли пользоваться противозачаточными средствами? Не грех ли это?
1: Это один из вопросов, ответ на который трудно найти в Библии конкретно ясно выраженный. Библия много говорит о браке, Библия много говорит о рождении детей, она говорит о сексуальных отношениях. Но в Библии невозможно встретить или положительную, или негативную оценку каких-то форм контроля над рождаемостью. И по этой причине возникает очень много разных точек зрения, связанных с этим. Как и во всяком подобном случае, мы можем посмотреть на основные библейские принципы, которые помогут нам прийти к выводу, к наиболее вероятному выводу. Сразу нужно сказать, что даже по данному вопросу или с данными выводами мы можем сталкиваться с разными точками зрения, которые люди делают, анализируя ту же самую базу данных из Священного Писания. Но самое первое, с чего нужно начать, мы видим, что сексуальные отношения – были очень важной частью семьи или взаимоотношений мужа и жены с самого начала. Сексуальные взаимоотношения были неразрывно связаны со способностью рождать детей, но эти отношения имели одной из своих главных задач служить средством выражения абсолютной верности и посвящения мужа и жены друг другу. Вот почему они эмоционально заряжены. Это пик эмоциональных отношений между мужем и женой, мужчиной и женщиной. Вот почему именно в эту среду Бог и поместил рождение детей, потому что это среда, в которой должно доминировать посвящение друг другу, эмоциональная радость друг о друге, привязанность друг о друге, верность друг другу, выраженные в эмоциях и выражены всецело. Вот полноценно два человека в максимальной степени посвящают себя друг другу. Именно по этой причине в Новом Завете, в 7 главе 1 послания Коринфянам, мы встречаем повеление, в котором Бог повелевает мужу и жене не избегать интимных взаимоотношений друг к другу. Апостол Павел конкретно говорит: муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Вот это слово «должное благорасположение», оно подразумевает интимную близость, интимные взаимоотношения. То есть это вот то, для чего Бог создал секс, для того, чтобы люди могли иметь вот эту высокую степень посвящения или выражение этого посвящения друг к другу. Дальше сказано: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. То есть первое, что мы видим, интимные отношения играют очень большую роль в жизни семьи. Второе, что мы видим, что не каждая яйцеклетка, созревающая в теле женщины, и тем более не каждое семя, которое созревает в организме мужчины, оплодотворяется. То есть очевидно, что Богом не было запланировано так, что любая яйцеклетка, неоплодотворенная, будет каким-то образом грехом для мужчины или женщины, или мужа и жены. И вот, по всей видимости, раньше мы видим, что цикл, естественный цикл был устроен так, что люди, они имели интимные отношения, но у них не было так много детей, как мы это видим позже. Ну, во всяком случае, у Иакова было 12 сыновей, и об одной дочери сказано, но у него было 4 жены. То есть ясно, что речь идет о том, что у женщин был период, когда она имела детей, когда не имела детей. Мы знаем, что в современном мире, когда мы живем в атмосфере, когда сбиты все графики, и когда сбиты естественные процессы, то вполне возможно, что есть какие-то инструменты, которые могут балансировать, могут как-то влиять на человеческую репродуктивную способность. И вот здесь мы не можем сказать, что использование подобных средств, оно обязательно попадает в категорию греховных. Оно может попасть в категорию греховных. На мой пастырский взгляд, исходя из того, что я вижу в Священном Писании, из того, что я вижу из опыта взаимоотношений со многими-многими парами и семьями, я могу сказать, что есть в действительности греховные причины, по которым люди могут пользоваться подобными средствами. Если обобщить их, то можно прийти к одному выводу. Всякий раз, когда люди используют какую-то форму контроля над зачатием или беременностью из самолюбивых причин, это всегда будет грехом. То есть Бог создал семью, чтобы там были дети. И дети – это естественная часть для того, чтобы семья могла быть полноценной, правильной, развивающейся. И всякий раз, когда Бог дает возможность иметь детей, это всегда очень хорошо, это всегда будет благословением. Конечно же, в каких-то ситуациях возникают обстоятельства, которые препятствуют, ну, например, здоровье женщины, когда женщина не может выносить ребенка, когда каждая беременность связана с тем, что она на грани жизни и смерти. Ну, в этих случаях, естественно, задать себе вопрос, что, наверное, нужно женщине немножечко укрепить свое здоровье перед тем, как она может выносить ребенка в действительности. Или какие-то подобные, несебялюбивые причины. На мой взгляд, сегодняшнее широкое использование противозачаточных средств, оно проблематично именно тем, что люди избегают рождения детей ради того, чтобы не ставить себя в некомфортное положение. Это очевидно греховно. Дай Бог вам мудрости во всем этом разобраться.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: мой лучший друг.
1: Христианские притчи. Мельник. Жил когда-то на свете один жадный мельник. Его маленькая водяная мельница стояла на берегу небольшой речушки. На опушке леса мельник перегородил речку большой плотиной, за плотиной собиралось много-много воды, так что получилось целое озеро. По специальной трубе вода стекала с большой высоты на мельничное колесо и тем приводила его в движение. Ежедневно он перемалывал на своей мельнице много мешков зерна. Однажды мельник заметил небольшую трещину в стене плотины. Ему посоветовали сразу же отремонтировать ее, чтобы не случилось какого несчастья. Но жадный мельник сказал, что о такой мелочи даже говорить не стоит, и что несколько капель, которые просачиваются сквозь трещину, не смогут повредить плотине. На самом же деле ему просто не хотелось тратить время и деньги на ремонт. Вечером трещина стала шире. Рабочие на мельнице обратили на это внимание мельника и попросили его заделать трещину. Но жадность мельника затмила его здравый рассудок. «Сегодня уже поздно», — сказал он, — «подождем до завтра». В полночь мельник проснулся от сильного шума. Он вскочил с кровати и сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвало, и вода из-за пруда растекается. Мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина, а какие большие последствия!

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Держи, что имеешь! Все гряду скоро! Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего!» Откровение 3 глава, 11 стих. Замечательная фраза Сына Человеческого из книги Откровения звучит предупреждением для всех христиан. Или только для пасторов. Может, вообще для ангелов? Там так и сказано: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши». А может, любого из нас Бог видит как ангела? Но ведь мы выше ангелов, значит, ближе к Богу, значит, более бескомпромиссны требования к нам. Все, что написано в Библии, нас касается и к нам говорится. Мы предупреждены. Мы можем потерять что-то важное. Обычно, если я боюсь потерять кошелек, я крепко сжимаю его в руках. Если ветер срывает с меня шапку, держу шапку. Если боюсь потеряться сам, держусь за того, кто знает, куда идет. Все самое ценное у нас под замком и под контролем. Но здесь что-то иное. Суть фразы в том, что сохранить самое важное свое мы можем, оберегая чужое. Это чужое порой не кажется нам значимым. Вот представьте себе хоккеистов, которые выходят на лед без формы и клюшек, прямо из кафе, соревноваться за чемпионство со своими соперниками. А зачем нам форма, решают они? Мы и так чемпионы. Всем и везде об этом не раз уже сказано. Мы-то на площадке отбываем формальность. И вот в конце игры они глубоко удивлены, что награждают не их. Что за недоразумение, возмущены спортсмены. Никто, да еще с таким пиаром, не объявлял себя чемпионами. Все средства массовой информации громогласно надели им венцы победителей. И вот пролетели. Берегли свои венцы и потеряли их. Потеряли, потому что берегли не тем, чем надо. А чем было надо? Мы догадливее нерадивых хоккеистов и подскажем им: клюшками. Клюшками и коньками, майками с орлами, шлемами. Вот чем надо было сохранять свои медали. Эх. Это образ. Мы дети Божьи, а мир – поле духовного сражения. Придет время, и мы сложим свои клюшки, а взамен получим венцы, которые навсегда и станут нашими. А пока великая игра не закончилась, нужно сказать себе: крепче держи клюшку, а клюшкой – шайбу. Согласитесь, что Олимпиада – время богатое на примеры. Но я не хоккеистов критикую. Я создаю понятный нам образ – задевая за живое. Сыплю соль на раны, дабы не забыть про соль. Так что же должен крепко держать ангел Филадельфийской церкви? От чего зависит результат его служения Богу? Без чего не получит он своего венца, а награду его может получить кто-то другой? Вопросы эти пусть не дают нам покоя. Ответы рядом. Вот они, читаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Откровение, 3 глава, 8 стих. Две вещи должен я хранить, пусть и нет у меня никаких сил. Это слово Божие и имя Божие. Это ценности, вверенные мне Богом. Я получу свою награду, если они останутся при мне, если я ни на что их не разменяю. Вручение нам венцов небесным царем ознаменует окончательное поражение сатаны. Дьявол не может украсть мой венец, не станет оспаривать он того, что мы победители во Христе. Но он в силах мешать моему призванию, вкладывать в мое сердце сомнения, предлагать свои услуги интенданта, лишить меня упования на слово от Бога, заставить стыдиться имени Иисуса Христа – его задача. Только Слово Божие дает нам веру. Только в имени Иисуса Христа у нас есть победа. Не всегда нам так кажется. Иногда приходят мысли, что все наоборот. Христиане отстают от жизни, упускают возможности, остаются обманутыми, униженными и так далее. Это в общем. А есть еще пророческое слово призвание. Тут искушение еще больше. Нет, мы не верим сатане. Не дадим ему поплясать на наших костях. Но нам надо, как хорошим спортсменам, проверить себя. Держим ли мы крепко Слово Божие?
или будем в страхе отворачиваться от всякой летящей к нам шайбы. И пусть люди читают имя Иисуса Христа в нас. Оно делает нас смелыми. Вот и вернулся я в размышлениях опять к хоккею. Если сравнивать, то выходит, что я могу и не быть звездой всех лиг, легендой с лучшим номером, грозой противоположных ворот. Я буду среди победителей, если буду крепко держать клюшку и смело носить свою форму. А уже как христианин я скажу: в моей команде Иисус. Нет, точнее, я в его команде и хочу в ней быть. Желая будущих побед нашим хоккеистам, задумаемся, друзья, о том, без чего и нам не победить. Успехов вам!

0: природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.
5: Прямо сейчас новости христианского мира.
6: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. Последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», – сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 августа. Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость. Книга Левит, 18 глава, 22 стих. Сегодня я хочу поговорить об одном грехе, который распространяется по всему миру. Это гомосексуализм. Я часто бываю в США, в Европе и в других странах и вижу, что даже среди христиан есть гомосексуалисты. И они говорят, где написано, что гомосексуализм – это грех? Эти люди думают следующим образом. Не важно, кого ты выбрал и что ты делаешь. Важно лишь то, что ты любишь. Ведь любовь от Бога. Да, любовь от Бога, но не та любовь, которую они имели в виду. Странная любовь между представителями одного и того же пола не может быть от Бога. В Библии есть много местописаний, свидетельствующих о том, что это грех. В послании к римлянам в первой главе очень ясно и четко говорится, что это мерзость. Мы знаем, что грешник не войдет в Царство Божье. И написано, люди пытались убедить себя, что это не грех. Знайте, гомосексуализм – это грех. Пришло время назвать все своими именами. Многие говорят, гомосексуализм – это болезнь, это немощь, но в действительности это грех и это одержимость. Если этот грех присутствует в твоей жизни, не имеет значения, как много ты молишься и посещаешь церковь. Знай, пред Господом это мерзость. Вспомни, что говорит Библия об этом грехе, и поймешь, что все намного серьезнее, чем ты себе представляешь. Вспомни о том, как были уничтожены города Содом и Гоморра. Дорогой друг, возможно, ты встретишь таких людей, которым необходима будет эта истина. Открой Библию и прочти им из книги Левит 18 главы 22 стих. Эта истина поможет им стать свободными. Пусть Господь даст вам силы в вашем сражении. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Количество лет не имеет значения. Года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение. Я думаю только количество бед. В любви не важно,

прекратится никогда. Количество благ не имеет значения. Однажды у всех

0: боится никогда.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

Luca y suena. ¡Vaya, aleluya!

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающий Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и стало слышно, что он в доме. Тотчас собрались многие, как что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они там помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал ему Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить с засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы.

0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 57. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонную мастью и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна, все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверную и меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты переставала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал: поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его: я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех христолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Глава 58. Взывай громко. Не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли называешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это».

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго субботнего утра всем, друзья! Медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна FM» приветствует вас. Сегодня в студии у нас Юрий Кривонос, Александр Репев, историк наш, и Катя Хаматнурова. Разговариваем мы, друзья, на очень интересную тему. А эта тема, она мотивирована годом. Этот год особенный у нас в России. Александр, расскажи, пожалуйста, чем?
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели и интернет-слушатели, кто через что слушает. Да, действительно, этот год очень богат на юбилеи. У нас сегодня на дворе 2026 год от Рождества Христова, но это также 150-летний юбилей перевода Священного Писания синоидального, то есть на современный русский язык, который используется всеми христианами всех конфессий в нашей стране как основной. Также это юбилей создания Российского библейского общества в 1816 году императором Александром I. Вот, и это тоже очень знаковое событие. Мы сегодня в ходе эфира узнаем, как сильно оно повлияло на нашу страну. Вот, и буквально позавчера, 20 августа 1867 года, позавчера, я имею в виду, 20 августа был юбилей, да, тоже отмечается такое знаковое событие, как первый человек, который принял крещение по вере. Для евангельских конфессий это важное событие. Это Никита Исаевич Воронин. Вот. Ну, вот столько разных событий. А оценка этих событий мы сможем, я думаю, в ходе диалога произвести ее.
1: То есть в этом году у нас получается юбилей синодального перевода. Да. Надо подчеркнуть, что синодальный перевод Священного Писания, он до сих пор остается самым важным для большинства христиан. И если для православной церкви он не считается богослужебным, там все-таки пользуются старым елизаветинским еще переводом, то для чтения, для наставления, для назидания, для личного пользования православная церковь принимает синодальный перевод библейский, а кроме того, синодальным переводом пользуются все конфессии остальные христианские, но которые действительно христианские, а это баптисты, пятидесятники, адвентисты, ну и различные другие харизматические направления, все в основном используют синодальный библейский перевод.
2: Мне кажется, абсолютно все конфессии, проживающие в нашей стране, и даже не за пределами, я бы сказал, этот перевод, объединяющий для всего русского мира. Вот сейчас такой есть термин «русский мир», ну, то есть русскоязычный, как минимум, мир, и на всем постсоветском пространстве, на всем пространстве бывшей Российской империи и эмигранты в том числе, все эти объединения используют данный перевод как общий, как признанный. Иногда кто-то шутит, что синодальный — это сильнодальный. Ну, такая шутка у нас есть, да. Но на самом деле как раз-таки он известен своей точностью, буквально подстрочным переводом. Вот этим и языком 19 века, золотого века нашей поэзии и литературы, вот, времен Александра Сергеевича Пушкина и других классиков. И это его превозносит, конечно, над многими другими переводами, и титанический труд был вложен для того, чтобы он стал нам доступен на самом деле.
3: Но на самом деле нас слушают разные, да, люди, да, и хотелось бы узнать, почему синодальный перевод так называется и как он создавался, чей это труд?
2: Да, хороший вопрос. Спасибо, Екатерина. Вот, на самом деле, начнем по порядку.
1: Синодальный. Слова синод.
2: Синод, да. Синод – это государственное учреждение, созданное в 1721 году Петром Великим, Петром Первым. Вот, напомню, что в 18 веке по образцу Европы Русская Православная Церковь, она была полностью поставлена под контроль государства. Во главе стоял святейший оберпрокурор Святейшего Синода. Вот. И эта Библия, она называется синодальной, потому что в 19 веке именно Синод проводил конечную экспертизу, то есть нету ли там какой-то ереси, нету ли там каких-то неправильных выражений. И он, можно сказать, прошел все стадии, все фильтры проверки в данном учреждении, которое было главным в нашей стране, ответственным за церковь. Русскую Православную Церковь, в первую очередь.
1: То есть, вот есть по благословению Святейшего Синода. Да. Иногда мы читаем это как раз вот на первых страницах напечатанного издания. А нам порой слова эти ничего не говорят, но слово благословение мы знаем, слово Синод не все знают, да, а если кто и знает, то не знает какой, и что тогда происходило.
2: Да.
1: Но я слышал, что синодальный перевод Библии, вот этот перевод... был, как бы это сказать, начато его создание под вдохновением особого переживания императора Александра I.
2: Да.
1: Что произошло с императором?
2: Мы прямо с места в карьер, прямо в самый жар попадаем, да? Ну, хорошо. Хотя, конечно, я думаю, что прежде нужно было сказать, а почему в 19 веке, ведь христианская страна, сколько уже подвижников на Руси были, и Сергий Радонежский, и многие другие уважаемые, благочестивые люди, вот мы говорили, Борис и Глеб, там, и множество других.
1: Почему мы, в отличие от Европы, до сих пор не сделали народного перевода.
2: Да, но здесь несколько слов в защиту нашего сравнения с Европой. Во-первых, в Европе только 4 языка обладала своей Библией, но 4 нации это немцы, чехи, а частично испанцы, итальянцы и англичане. Да. Ну, в пределах 5 вот так. Вот. Далеко не у всех и народов был этот перевод. У нас был изначально перевод Кирилла и Мефодия, да, то есть как бы Нового Завета. И, кстати, он делался не для нашей Руси. Очень часто такое заблуждение, даже в школах говорят, вот день славянской письменности, есть памятники у нас в крае Кириллу Мефодия.
1: Но это же славянская письменность, да. Не только русская.
2: Да, а мы думаем, что именно специально к нам на Русь они приехали. Они приехали, на самом деле, дорогие друзья, в Моравию, это Чехия, но это наши братья-славяне, да, у нас почти похожий язык, мне приходилось быть в Чехии, действительно, там можно все понять по смыслу. Вот, но делалось не для нас, а для Моравии. Почему я хочу это подчеркнуть? На самом деле, вот в сегодняшнем эфире я хотел бы показать, сейчас это очень актуальный момент, насколько, наша братская страна, да, она, славянская страна, она оказала влияние не только на нас, а на весь мир. А почему это важно? Потому что они, в принципе, родственные нам люди по языку, по менталитету, но вот сегодня я приоткрою некоторые интересные моменты, насколько маленькая, незначительная страна может иметь огромную роль в евангелизации всего мира. Вот, и в этом плане как бы был создан перевод для Кирилла Мефодия, это Новый Завет, и вплоть до, вот, до середины 16 века там у нас не было отдельной Библии. Ну вот просто кратко, нужно, прежде чем к Александру перейдем, буквально одну-две минуты я бы хотел бы исторический экскурс сделать, если позволите. Да, просто вот были различные Евангелия, допустим, Остромирова Евангелия, но это отдельные тексты. А целостной Библии у нас не было. В Европе переводили латинскую Библию, Вульгату. Вот, и Джон Уиклиф, это был один из людей, который перевел впервые на английский язык в 1382 году. Кстати, хочу сказать, опять же, в защиту нашей отечественной грамотности, у нас грамотность после Ярослава Мудрого была повсеместно распространена. В Новгороде Великом находили берестяные грамоты, люди переписывались. Это был грамотный народ до монголо-татарского нашествия. Монголо-татары откинули нас очень сильно назад, и, как Пушкин сказал, мы стали щитом, который, вот говорят, прикрывал Европу, истекая кровью. Вот. Но это стоило того, что мы откатились немножко в плане грамотности.
1: Заплатили, наверное, своей цивилизацией.
2: Да, во многом. Ну, с какой-то степени мы впитали их цивилизацию, но мы во многом откатились назад. И то есть при Ярославе Мудром у нас был прошлый эфир, если кто смотрел, это была отсылка как раз к первой книге «Законе благодати». Мы были настоящая европейская держава, прогрессивная, на которую могли равняться очень многие. Но вот сражение с монголо-татарами, междоусобицы откинули на нас назад. И вот Виклиф, мы бьемся с татарами, а Виклиф, он переводит Библию. 1380 год Куликовская битва, а 1380-82 Виклиф переводит Библию. И да уже там...
1: На английский язык.
2: Да, да, на английский язык. И уже там возникает вопрос, а нужно людям читать Библию на их языке? Не породит ли это вредные мысли?
1: И Виклиф... Ну, кстати, мне кажется, католическая церковь, она и руководствовалась этим.
2: Безусловно. И позднее даже православная тоже будет так мыслить, но не все. И вот когда он, будучи профессором Оксфорда, когда ему задавали вопросы, он сказал очень интересную фразу. Он говорит, ну, ему сказали, вдруг будет разночтение, разномыслие. Он сказал одну простую фразу. Ну и что? Разве Господь не сможет изменить эти инакомыслия в своем ключе? Разве роль Духа Святого настолько слаба, что он не сможет направить людей через свое слово? Вот это очень важный момент, который мы в 19 веке, мы когда это подойдем сейчас к Александру, мы увидим, что этот вопрос у нас подымется тот же самый. Кости Виклифа сожгли, его после смерти уже подвергли инквизиции, и тут опять мы возвращаемся в Чехию. Ян Гус, его знают многие из школьных учебников истории 6 класса, это был последователь во многом, последователи Виклифа. Но, кстати, интересный факт. У нас вот на Руси зарождаются стрегольники. Люди в силу грамотности, вот это очень важный момент автохтонности евангельского движения на Руси. Люди, читая Библию, они понимают, что в церковной
1: жизни... Они читали еще старый славянский перевод.
2: Да, да, да. И этого было достаточно, чтобы понять, что что-то в общественной жизни происходит не так, что происходят некие злоупотребления.
1: Что Слово Божие, оно гораздо глубже, чем мы думали.
2: Да. И вот это очень интересно. Они как раз вот в эти же годы мы ничуть не отставали даже в 14 веке ни от Англии, ни от Чехии. Мы были в этом тренде всей Европы. Вот. И Савонаролла был в Италии. Мы понимали, что что-то, церковная жизнь пошла вразрез вот с вот этим замечательным священным писанием, которое у нас на руках, к которому мы подойдем. И они попытались провести реформацию, но были подавлены. А вот в Чехии она была не столь страна... Там не было какого-то деспотического правления, и там появился Ян Гус, профессор, доктор богословия. Но его в стране не подавили, но Папа Римский позаботился о том, чтобы сжечь его на костре. И умирая, он сказал, что вспорхнет лебедь, намекая на Лютера, он сам того не знал, но была бы пророческая фраза, которую вы уже не спалите. Вы гуся сожгли, но лебедя вы не сожжете. Вот такая фраза.
1: Как любопытно.
2: Да. И он как бы такой звездочкой был. Потом у нас после стрегольников появляются так называемые жидовствующие. Кто это такие, мы до сих пор не знаем, историки спорят, но они тоже родили за текст Священного Писания, собирали тексты по монастырям, среди них было множество знати. И митрополит Геннадий, борясь с этими жидовствующими, чуть не сжег текст Библии. И, слава Богу, его вовремя остановили и говорят, батюшка, это же общехристианское наследие, это Библия, вы ее хотите сжечь? И он, окститесь, да, и он, увидев это, он бережно сложил эти тексты, и в 1499 году у нас появилась Библия митрополита Геннадия Новгородского, который боролся с ересями и сам для себя обнаружил Библию, как бы, таким образом, вот такой парадокс. Вот. Это, по сути дела, первый текст полной Библии, который нам попадает. Потом очень, вот просто очень интересный момент. Мы знаем, реформация Лютера, 1517 год, и мало кто знает, что в 1517 году был такой деятель, как Франциск Скорина. Это белорус, тоже братский славянский наш народ, да, у нас. И он в этом же году переводит Библию на белорусский контекст. Вот Лютер немецкий, а у нас тут же белорусская Библия есть. Вот мало
1: Но
2: кто...
1: Но она для кого была, эта белорусская Библия?
2: Хороший очень вопрос. Дело в том, что страны такой, как Белоруссии, тогда не было. Был княжество Литовское. Но на 90-80% это было русскоязычное княжество. И люди там могли ее понимать и читать. И вот этот Франциск Скорина, он переводит эту Библию одновременно с Лютером. Даже многие исследователи говорят, что он был знаком с Лютером. То есть он придерживался похожих взглядов. То есть вы видите, что нам кажется, что кому-то может казаться, что там мы были на обочине истории. Ни в коем случае мы были в ее эпицентре. Вот, по крайней мере, западная часть нашего государства. Вот, но времена правления Ивана Грозного отличались довольно жестоким. жестокостями. И там возникает Иван Федоров. Кстати, 1445 год. Это Гутенберг изобретает печатный станок, который в свое время Лютеру помог распространить идеи. А у нас Федоров, наш Гутенберг, он востребован на первых порах Грозным, потому что ему нужно... Грозный присоединил Казанское ханство, другие мусульманские территории. Он хочет распространять христианство. А как распространять, если нету текстов? И здесь на первых порах Гутенберг... вернее, не Гутенберг, наш Гутенберг
1: Федоров. То есть даже в те времена... скажем, когда еще, в общем-то, Русь только выходила из такого архаичного состояния после монголовского плена, благовестие понималось как распространение слова, конечно, а не обряда.
2: Абсолютно верно, потому что сама логика вещей нас к этому ведет. И он на первых порах поощрил, первая книга «Деяния апостолов», она называлась «Апостол». Вот. Но потом он попал в опалу и бежит опять же туда, в княжество Литовское, к помещику Остромиру и создает... Ой, не Остромиру, а Острожскому. Острожскому, и возникает Острожская Библия. Вот это вторая Библия на Руси после Геннадьевской. Вот. Но опять же, она узкое распространение имеет, и абсолютно верно вами было сказано, потом следующий этап — это Петр Первый.
1: Да, вот здесь мы сделаем небольшую паузу, друзья, на музыкальный перерыв, а после обязательно вернемся. Оставайтесь с нами, разговор интересный.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, в студии Юрий Кривонос, Александр Депьев и Екатерина Хаматнурова. Продолжаем разговор. Саша, что там про Петра?
2: Да, Петр первый уникальный наш правитель. Во-первых, он как известен как создатель вообще Российской империи. То есть при нем мы перешли от царства, от Московии к глобальной, ну, в каком-то смысле глобальной европейской державе. И большую роль на него оказало влияние иностранцев. Он прорубил, как известно, окно в Европу, но вначале он прорубил окно в соседнюю деревню. То есть он был, было село Кукуево, где жили иностранцы разных вероисповеданий, и среди них была толерантность. Вот многие исследователи говорят, что это было вообще уникальное место не только в России, но и в Европе, где люди разных взглядов, разных конфессий уживались мирно друг с другом, и господствовал мир и взаимопонимание. И ему эта очень идея пришлась по душе. Он, как вы знаете из школьного курса, очень многое перенимал из Европы, много полезного. Вот ту же картошку, которую мы едем, едим по утрам, нам нужно не забывать, что во многом мы обязаны ему, за что он завез, и много другого. Вот. И он увидел многие моменты полезные и в нравственности христиан европейских, их склонности трудиться, благочестие и так далее. И многие моменты он перенес даже в православную церковь. Именно при нем она оказалась под контролем государства. Там во многом он взял модель Англии и Нидерландов, и многих других европейских стран.
1: Можно сказать, он забрал у церкви политические функции.
2: Да, да. И это было не просто так, дорогие друзья, потому что мы проскочили очень важный момент с его отцом, связанный раскол. Раскол на Руси 1662-62, ну, в общем, это середина 17 века. А церковная власть замахнулась на государственную. Был вопрос, кто главнее, религиозная власть или духовная. И был конфликт, появились старообрядцы, боярыня Морозова, знаменитая картина, которую мы знаем, тоже Сурикова. И здесь Петр, увидев опасность этого, он решил религиозную жизнь поставить под полный контроль государства. Вот. И это создало некие предпосылки для, опять же, перевода Библии, чтобы упорядочить церковную жизнь. То есть он ратовал также за перевод Библии. И еще при его жизни он начался, но закончился при императрице Елизавете в 1751 году. Это ее родная дочка Петра I. Вот. А при ней возникла очередная Библия, до сих пор использующаяся в православной церкви как на богослужениях, Елизаветинская Библия. Она была на славянском языке.
1: Можно ли так сказать, что

0: Петр сделал небезуспешную попытку текст священный поставить выше иерархов.
1: Да, безусловно. Потому что он видел прогрессивное значение Библии в европейских странах, как она изменила культурную жизнь, социальную, политическую, духовную. Вот. И он на самом деле сильно не церемонился с церковью. Когда была Северная война, ему нужны были пушки, он брал колокола, как известно. Да.
0: Но сегодня это действие даже осветили.
1: Да-да-да.
0: Оно, может быть, тогда казалось кощунством, но на сегодняшний день мы видим...
1: И антихристом его называли даже, да.
0: И антихристом.
1: Да. Вот. Но, тем не менее, правитель был весьма прогрессивный. Вот. И через призму веков мы не можем не оценить его вклада в развитие нашей Родины, ну и в том числе духовной жизни. Он повлиял на нее. В положительную, в отрицательную сторону это уже другой вопрос, но повлиять он точно повлиял. Вот. И его дочь, она перевела Библию. Очень гуманная правительница была. Она, кстати, запретила смертную казнь. Была благочестивая женщина.
0: Это о ком речь?
1: Елизавета.
0: Елизавета.
1: Да. Да, Елизавета.
0: Это и есть та самая Елизаветинская Библия.
1: Да, безусловно. Вот. То есть она создала очередной перевод Библии, уже наиболее близкий к нам до синодального. Вот. И, но все равно тексты были славянские, старославянские, люди не понимали, о чем идет речь. А как говорил Федор Михайлович Достоевский, горе народу без слова Божия, люди тянулись к Писанию.
0: Обряд есть, но обряд не может передать всего, что несет в себе слово.
1: Да, абсолютно.
0: А еще, кроме того, не всякий обряд тот же самый обряд, да, скажем так. Это, ну, деградация могла тоже на местах происходить. А слово всегда нас возвращает к некому истинному смыслу.
1: Да, это вот очень важное замечание, потому что многие священники до Петра были просто безграмотны. И это слова православного священника. Я вчера вот слушал выступление одного профессора православного по исповеданию, и он говорит, что до Петра многие люди просто руководствовались обрядом, из-за чего, кстати, люди изжгли себя на кострах. Два пальца или три пальца. Для людей это было, имело такое сакральное значение, что они готовы были пожертвовать жизнью и своей...
0: Разобраться не с чем.
1: Да, нужен критерий, по которому оценить. Вот. И Петр, как мудрый человек, он начал образование.
0: Сегодня, кстати, мне кажется, не имеет значения. Сегодня что два, что три, а церковь православная принимает и тот вариант.
1: Да, символизм. Сейчас все понимают, что это во многом символизм, да. Вот. Две природы Христа или Священная Троица, да, Святая Троица. Вот. Но тогда это имело сакральное значение, потому что вся жизнь основана была на обряде. И тот раскол, который произошел, его ни в коем случае нельзя с реформацией в Европе сравнивать, потому что там все было вокруг Писания, а здесь вокруг обряда. Вот. Это очень тоже важный момент. И, исходя из дальнейших событий, люди все больше тянулись к Священному Писанию, чтобы понять, а как же дальше жить. Но понятного Писания на своем языке не было, зато были переводы на иностранных языках, и тот же наш Александр Сергеевич Пушкин говорит, дайте мне скорее Библию, желательно на французском языке. Что, он не любил русский язык? Нет, он создатель русского языка во многом. Но понятного текста ему было легче прочитать на французском и понять, чем копаться в старославянских каких-то изысканиях. Вот. Хотя, на самом деле, тут нужно важный момент сказать, что церковнославянский перевод, он был, на самом деле, очень глубоким. Он, я ни в коем случае не хочу ущемить его глубину, просто он был малопонятным уже к этому времени.
0: Смыслы, да, изменились. Смыслы, да. И они изменились и исторически, и технически, и народ, он ведь со временем тоже проходит какую-то трансформацию.
1: Конечно.
0: Поэтому язык должен успевать за смыслами.
1: Да, именно. Вот, поэтому, к сожалению, у многих людей сейчас, когда приходят в храм православный, они слышат церковнославянский, знаменитый Ежеиси, на небеси, Аки-Паки и другие слова.
0: Но сегодня есть хотя бы синодальный библейский перевод. Можно прийти дома, все почитать.
1: И более того, с благословения святейшего патриарха Кирилла возможно использовать даже синодальный в церкви. Вот было такое благословение.
0: Возможно. Ух ты.
1: Да.
0: То есть можно цитировать. Я так понимаю.
1: Да.
0: Хорошо, но мы потихонечку к Александру подходим.
1: Да, теперь уже мы готовы перейти к Александру. Ну, просто этот обзор был необходим, я думаю, чтобы увидеть всю картину, всю эту борьбу. И вот Александр Первый. Без изучения краткой биографии, маленькой...
0: Да, безусловно.
1: Мы не поймем.
0: Выдающийся император.
1: Безусловно, да. Вообще, каждый император у нас имел прозвище. Вот, допустим, последний император Николай II Кровавый, Александр Третий Освободитель, не Освободитель, Миротворец, Александр II – Освободитель, Николай I – Палкин, А вот про Александра Первого я слышал «благословенный».
0: Ух,
1: благословенный.
0: Да.
1: Вот, звучит, да, благословенный. А почему благословенный?
0: Это какие годы правления?
1: Сейчас скажу. Значит, после Павла Первого, его очень легко запомнить, после смерти Павла он взошел на престол, это 1799 по 1799-1825.
0: Это времена Лермонтова или Пушкина?
1: Пушкина, дней Пушкина. Александровых начала. Пушкин у нас 1799 года рождения, и вот как раз-таки он,
0: как раз.
1: Он застал у нас императора и Павла частично в самом раннем детстве, Александра большую часть и Николая Первого. А вот. Да, и получается, он был на стыке, на рубеже 18-19 века. Екатерина большие возлагала надежды на Александра. С Павлом у них были тяжелые отношения, конфликт, отцы и дети, но здесь матери и дети, да. И...
0: Ну, а война с французами?
1: Война с французами.
0: Это же Александр Первый.
1: Да, так вот, очень важный момент, что Екатерина, она была, при ней возник просвещенный абсолютизм, то есть желание привить нам европейские ценности, да, такие как Вольтер, Дидро, Руссо, она даже была в переписке с ними. Вот, и, но это, эти люди-просветители, они, не сказать, что они были прямо безбожники, но они говорили о гуманизме в плане того, что человек большой, а Бог маленький. И эти люди, они, по сути дела, разожгли французскую революцию. Увидев это, Екатерина убрала их статуэтки из своего кабинета. Она поняла всю опасность этих идей. Вот. Но все равно влияние Франции было очень большим в начале 19 века. Вы знаете это по «Войне и миру», произведению «Бессмертному Льва Николаевича Толстого». Там много диалогов на французском языке. Россия очень сильно ориентируется в это время на Францию. Но потом приходит Наполеон. Наполеон и показывает чудовищное лицо.
0: Слом парадигм.
1: Слом парадигм. Вот. Это очень важный момент. Исследователи говорят, что именно при Александре произойдет переориентация от Франции, от одной глобальной европейской державы, к Англии. А почему это важно? Я не скажу, что полная переориентация в сторону Англии, но очень важный момент, что Северная Европа и Южная пошли разными путями. Особенно Франция, она пошла революционным путем, путем гуманизма. В то время как Северная пошла реформационным путем, богословским.
0: Ну, а в плане языка? Язык-то английский не занял то же самое место французского. Здесь была скажем, мы скорее даже стали больше к русскому языку.
1: Конечно, конечно. Ни в коем случае я не хотел говорить. Я имею в виду в плане не то, что мы заимствуем какую-то культуру. Мы, наоборот, мы увидим, что самобытность развивалась в России. Я хотел сказать о том, что модель, две модели в Европе.
0: Развитие общества.
1: Развитие общества. Божественное и безбожное. То есть, если в Англии в 18 веке духовная жизнь проходит под знаменем Джона Уэсли. Кстати, этот Джон Уэсли, я вам обещал сказать про «Моравских братьев», и вот...
0: После, да, блока,
1: после блока
0: новостей, друзья, да, мы вернемся обязательно в эту интересную тему, потому что, ну, как бы, видите, насколько все глубоко бывает взаимосвязано.
1: Да.
2: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх московский Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии в праздник Преображения. «Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога», сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его Царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением, сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает «Релевант». Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
4: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Друзья, в студии Юрий Кривонос, историк Александр Репьев и Екатерина Хаматнурова. Говорим о синодальном переводе Библии и его влияние на евангельское движение. Мы вот сейчас подошли к Александру Первому.
1: Да. И, подходя к нему самому, мы прошли такой небольшой исторический экскурс вплоть до 19 века, и последняя фраза была сказана, что 18 век в Англии и даже в Северной Америке прошел под знаком Джона Уэсли. Но мало кто знает, что Джон Уэсли оказался под влиянием наших братьев-славян, моравских братьев, которые были первыми миссионерами в Европе и Новом Свете. Это удивительный факт. Мы думаем, что там Западная Европа всегда посылала миссионеров. Нет, наши братья, славяне, чехи, которые возникли в 17 веке, уже после реформации Яна Гуса, это были глубоко набожные люди. Они часами молились, они ратовали за распространение Слова Божия. И они сами подверглись гонениям из Чехии, оказались в Германии, в имении Гернгут, то есть Божий шатер, там Цинцендорф им дал приют, и потом они едут с миссией к индейцам. Вот Джон Уэсли плывет туда к индейцам, и они. Джон Уэсли, сын священника англиканской церкви, и сам едет на миссию к индейцам, но попадает в шторм и начинает отчаянно тревожиться за свою жизнь. И тут он видит спокойных как говорят, вот горячие финские парни, а здесь чешские миссионеры, которые довольно хладнокровно смотрят в будущее свое. Он спрашивает их: а почему вы так спокойны? Вы не понимаете, что мы сейчас можем утонуть? Он говорит: ну, дорогой господин, если мы утонем, мы точно окажемся с Господом. А если доплывем, то тоже хорошо, там продолжим миссионерское путешествие. Поэтому это вот закон победителя, Римлянам 8:28, все содействует ко благу. Он был поражен их уверенностью в их спасении. Вот, и для нас это очень хороший урок. Вот вы, если задайте себе вопрос, если вы сейчас вдруг окажетесь, ваша жизнь закончится, где вы окажетесь? На небесах? Я думаю, что каждый христианин, он должен дать себе четкий ответ, и моравские братья дали этот ответ, что они будут на небесам с Господом. Поэтому они не боялись ничего, и они покорили этим Джона Уэсли. Там он по-настоящему обратился к Богу, очень много он пишет о своем втором обращении, там целые доктрины на основе этого возникли, но мы сейчас нет возможности это все подробно рассматривать. И второй интересный момент, очень интересный, как это повлияло на Александра Первого, о котором мы говорим.
0: Дело в том... Я так понял, там была война 812 года. Это все-таки такое апокалиптическое переживание.
1: Безусловно. Это многие биографы показывают, что за одну ночь Александр посидел. Перед ним выбор сдать Москву и сохранить Россию, или сохранить Москву и потерять Россию. То есть Наполеон добрался до Москвы. Обычно сдача столицы – это капитуляция государства. Но Кутузов, Михаил Илларионович, он, как стратег, он говорит, что Москвой можно пожертвовать ради победы во всей войне. Но это серьезный шаг. Многие близкие говорят, нужно сдаваться, нужно капитулировать перед Наполеоном. Он сам не знает, как быть. И вот в этих волнениях, в этих тревогах, когда он, как я уже сказал, посидел за одну ночь по некоторым данным, ему попадается 90-й псалом. И он читает, он упивается священным писанием и находит утешение. Он становится глубоко религиозным человеком. Но есть один интересный факт, о котором мало кто знает. И опять он, как ни странно, возводит нас к тем же моравским братьям. А дело в том, что была в его окружении женщина Юлия Крюденер, Варвара Юлия Крюденер, которая была обычной светской женщиной, баронессой, и была далека от Бога. Но однажды, гуляя по улице, с ней произошел конфуз, сломался каблучок. И да, казалось бы, какой-то каблучок, как он может на судьбу мира влиять? А вот очень интересно, да. И она спускается в первую попавшуюся мастерскую ремонта обуви. И она недовольна жизнью, у нее проблемы с мужем, с детьми, и там улыбающийся человек, довольный жизнью, поет песенки и ремонтирует ей каблучок. Она, ее прямо это сильно раздражает. Как вы можете радоваться жизни? Вот я баронесса, у меня есть деньги, у вас ничего нету, а вы сидите в подвале, и вы радуетесь жизни. Это опять один из моравских братьев. Вот видите, насколько интересно вот такое совпадение. И он ей проповедует Евангелие, она кается. Она понимает, что вера – это не просто обряды, это личные отношения с Богом, со Христом. И зараженная этой верой, она приходит к Александру Первому и говорит: а вы имеете глубокие отношения с Богом? Вы по-настоящему раскаялись или нет? Имеете ли вы спасение? И, кстати, у меня даже были сохранены слова, я сейчас перескажу, но они, эти тексты есть в интернете. Он говорит, что я вот во время войны с Наполеоном и вот этого общения, я стал новым человеком, я обрел веру, я обрел новую жизнь. Представляете, насколько глубокая у него произошла трансформация? И вот она была носительницей этих идей, которые охватили всю Европу, и пиетические идеи близких отношений с Богом. И она начинает вдохновлять Александра. И он говорит, что благодаря именно войне с Наполеоном я одержал самую главную победу внутри себя. Я капитулировал перед Богом. Представляете? Это просто трансформация жизни одного человека трансформирует судьбу мира, не побоюсь этого слова, потому что его вся Европа смотрела. Я был, когда в Германии есть Александровский мост, Александровская площадь, Александр Плац в Берлине. Это все память об Александре, который шел победным маршем по Европе. И как он сильно трансформировался. То есть он был, до обращения он был очень такой, ну, очень хитрый такой человек, даже кто-то его в лицемерии. Ну, у него, на его совести была смерть отца. Он с его негласного согласия, он одобрил покушение на отца. Это на его Павла. Да, Павла. Его очень это томило. Он не знал, как этой вины избавиться. И до конца жизни он с этим вынужден был жить. И вот вера в Бога, она его сделала совершенно другим. И Юлия Крудинер, она говорила ему, что битва под Лейпцигом всех народов, то есть вся Европа сошлась в этой битве, и на Александра смотрели апокалиптические вообще были...
0: Да, ну, давайте мы, да. чтобы как бы ускорить немножко да. времени, что... Как это было связано с переводом?
1: С переводом, да. То есть, последняя мысль, и перехожу к переводу. Он столкновение безбожной Франции и пути божественного через Библию и безбожного без Библии. Uh-huh. То есть, пережив личное покаяние, он понял благотворное влияние Священного Писания на человеческую душу. Он искренне захотел приобщить к ней не только своих подданных, но и, в принципе, быть лидером в Европе но в этом деле.
0: Он как-то осознал, что елизаветинский перевод недоступен?
1: Конечно, ведь он сам в своих воспоминаниях говорит, что он ничего не понимал. Он просто совершал обряды, но не понимал тексты. Вот, и здесь еще в 1805 году в Лондоне было создано английское библейское общество, и они предложили Александру тоже подключиться к этой работе. Но Александр настоял, что мы будем не как филиал английского, а как независимое.
0: Наше русское библейское общество.
1: Да. Созданное, хочу обратить внимание, в 1813 году, сразу как Наполеон был изгнан, уже сразу же создается общество. Это понимание, насколько важно Слово Божие.
0: То есть это был не просто перевод одного человека. Угу. Александр I подошел к этому масштабно, привлекая к нему большое количество... Вот, научных да. людей в том числе.
1: И это были межконфессиональные переводы, то есть там участвовали люди разных конфессий, протестанты, православные, даже неверующие люди, но которые хотели способствовать просвещению. Это была общественная организация, настоящий институт гражданского общества, который формируется снизу, а не сверху. Да, Александр жертвовал деньги, он покровительствовал ему, но люди сами стремились. Это была общая потребность народа того времени.
0: Но скажи, ведь он сам этот перевод... Не увидел полный.
1: Не увидел, да. Но полный не увидел, но увидел перевод Евангелия к 18-му году он был, потом Новый Завет к 22-му примерно. А вот ветхие не успели, так сложилось, ну, так, скажем так, Господь попустил, что только Новый Завет оказался, но в экземплярах почти около миллиона. Представьте, по тем временам.
0: Это огромное тысяч, количество. Да, с лишним. Но смотрите, работы велись с перерывами 60 лет, да. по 1876. 1866 год. Почему так долго?
1: Да, хороший вопрос. И, кстати, здесь нужно теперь обозначить ключевых фигур в этом...
0: Мне кажется, после музыкальной паузы, друзья, пришло время для следующей песни, а потом вернемся.

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь.
2: В студии Юрий Кривонос, Александр Репьев, Екатерина Хаматнурова. Мы о синодальном переводе и о евангельском движении.
3: Да, и вот мы завершили предыдущий блок на том, с чем столкнулось, с какими трудностями столкнулось библейское общество после смерти Александра. Ну, во-первых, была ли эта смерть, это дискуссионный вопрос, потому что очень многие знают версию о том, что он просто устал. Я устал, я ухожу. Ну, на самом деле, многие православные вот, на канале «Спас» даже излагают идею, что он ушел старцем и передал правление Николая. Но так или иначе, Александр покинул свой престол и пришел совершенно другой человек, который в начале своего правления столкнулся с восстанием декабристов в декабре 1825 года, который очень переживал за устойчивость своей власти и все свободомысленные поползновения пресекал. Вот. И это коснулось и деятельности библейского общества, потому что многие иерархи церкви боялись то, что инакомыслие возникнет, и эта работа была приостановлена до конца правления Николая I. Его даты правления легко запомнить, 1825-55 год. Вот. Ровно 30 лет. Да. Уходит он довольно трагично.
2: Потеряли мы, да.
3: Угу. Николай. Но он не такой уж он был плохой человек. Он хоть и цензурировал того же Пушкина, но он и помогал его семье. Но своеобразный. Так или иначе, он уходит довольно трагично тоже из жизни, из престола. Крымская война, мы проигрываем в ней. И приходит наследник Александр II, который видел многие моменты прогрессивные, которые дает Библия людям. Тем же европейским странам прогресс технологии она во многом дала. Ведь мужество русского солдата столкнулось с технологиями европейскими. И европейские технологии, они в той войне сыграли, к сожалению, решающее значение.
2: Ну, да. Угу. Корабли, другие корабли.
3: И, ну и даже, как, по-моему, у Лескова произведение «Левша», где он говорит о том, что наши русские рабочие и англичанин. И потом вот русский левша говорит, что нужно делать хорошее оружие. Ну, вот эти моменты.
2: Да-да-да.
3: Вот. И Александр II, многие, да и я, наверное, как историки, его очень любят, потому что этот человек был жертвенный. Он хотел развития, дать развитие страны демократического характера. Он провел множество реформ. Отмена крепостного права 1861 год. И в 62-м опять начинает библейское общество работать. Возобновляется новое дыхание. Филарет. Вот мы не сказали о Филарете. Филарет Дроздов. Это вот отсылка к нашим старшему поколению слушателей. Нынешним школьникам, студентам говорю, вы смотрели программу «В мире животных»? Большинство не смотрело, а вот для поколения, которые росли в 90-е хотя бы годы.
2: Ну, мы того Дроздова знаем, а как он связан с Филаретом-то был?
3: Очень хороший вопрос. А дело в том, что это его дальний потомок. И вот на 150-летие празднования перевода Библии он был одной из ключевых фигур. Вот. И многие... Он очень гордится, что его прапрадедушка, он руководил, он был, можно сказать, движущим звеном в этом процессе, который отстаивал необходимость чтения Писания, уже много раз цитировал его, может быть, и в программах, что он был в переписке с Александром Сергеевичем Пушкиным, и когда Пушкин говорит «дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана», то Филарет в стихах ему отвечает, что «не напрасный, не случайный, жизнь Богом дана, и нужно знать его слово, чтобы она обрела смысл». Понимаете, да, то есть влияние Пушкин, Дроздов, это классика, это золотой век нашей культуры, нашей духовности, да, вот. И в это время мы получаем Библию, которая прошла через горнило испытаний.
2: Хорошо, но вот Библия переведена, вот она выпущена. Какое влияние она оказала на общество?
3: Да, ровно 60 лет ушло на перевод Библии. С 16 по 76 год. У нас даже вот здесь, часто в Священном Писании, хочу продемонстрировать, 1876 год. Эта дата указывается. Вот, и здесь она изображена, так же, как с логотипом «Радио Пилигрим», который тоже очень полезно смотреть для духовного развития.
2: Смотреть и слушать, друзья.
3: Да. Вот. Вопрос еще раз можно повторить.
2: какое влияние оказал перевод на общество?
3: Да. Спасибо, очень хороший вопрос. Дело в том, что в этот период вообще идет преобразование общества. Судебные реформы, наш суд самый демократический в мире, на полном серьезе, гораздо более суд присяжных заседателей.
2: Ну, тот самый адвокат Плевака,
3: да, да,
2: фильм, про которого недавно вышел, кстати, на Первом канале. И вот тогда появляется перевод Библии. Как его восприняли?
3: Ну, да, Александр хотел, чтобы Евангелие было доступно всем людям, и если сама Библия была довольно дорогой, по оценке многих исследователей, это размер стоимости коровы, а корова могла прокормить семью, да, Библию мог позволить не каждый, а вот Евангелие, оно выходило копеечное, ну, пятикопеечное, оно было в широком доступе, и появились такие люди, как книгоноши, это были добровольцы, волонтеры, которые шли в захудалые концы нашей родины, всякие гиблые места наподобие трактиров и тому подобное, тюрьму, и распространяли эти Евангелия.
2: А кто они были такие по вероисповеданию?
3: Это были разные люди, и евангельские верующие, и православные, и по гендерному составу это были мужчины и женщины. Одна женщина-книгоноша, она десятки тысяч Евангелий распространила и дожила до 94 лет. Как бы. Она не останавливалась, она шла, распространяла. Это получило массовое распространение и подтверждение в нашей классической литературе Льва Николаевича Толстого и Достоевского. Отсылки к книгоношам очень много есть. Допустим, в романе «Бесы», где там, в общем, бесы издеваются над людьми, и там книгоноши, они подсовывают непотребные картинки, вот книгоноши наряду с Библиями издеваются над ним. У Толстого часто отсылка идет к иностранным миссионерам, допустим, сэр Джон в «Анне Карениной», и тоже некий англичанин, который едет по тюрьмам, прототипом для него был Бедекер, который возглавлял миссию среди заключенных, и он фигурирует у него в романе «Воскресение». Также был Яков Яковлевич Деляков, он был вообще сириец, как его чудом принесло, он был вначале, да.
2: А морально-нравственные ценности, ведь Священное Писание, оно является их как бы постулатом. Насколько то, что было, скажем, явлено в тексте, и то, что было в жизни, насколько здесь было различие, и как вот новый текст повлиял на, скажем, нравственную часть общества?
3: Как минимум, он заставил людей задуматься, потому что, столкнувшись со Священным Писанием, они приобрели некое зеркало, в котором они могли увидеть свое отражение и сделать вывод, соответствует ли оно божественному замыслу или нет.
2: Но, с другой стороны, для церкви это был тоже непростой период, потому что она тоже оказалась перед зеркалом, в которое смотрели не только священники, но и народ.
3: Абсолютно верно. И поэтому, на самом деле, начались преобразования в православной церкви, так как возникало множество конфессий. Допустим, 76-й год, мы сказали, перевод Библии, 1867 год, первое крещение по вере, 20 августа, то есть позавчера, как бы, многие конфессии отмечали это событие, Никита Исаевич Воронин крестит. Ну, это евангельский по вере, то есть первый баптист русский, можно сказать, он. Потом в 74-м приезжает Редсток, начинает свою салонную миссию. И в этих условиях, в условиях демократического общества, нужно было доносить, православной церкви нужно было грамотно доносить свою позицию. Да,
2: и вот здесь для проповеди евангельской как раз поспособствовал русский синодальный перевод. Да. По-иному, наверное, и евангельское движение... Но навряд ли бы возникло настолько мощным в те времена.
3: Вы абсолютно верно говорите, потому что даже многие исследователи говорят, что почва для пробуждения всегда готовится Священным Писанием. Без Священного Писания не может быть пробуждения. Поэтому пробуждение, произошедшее на территории всей нашей страны, в особенности в Петербурге и на юге ее, оно было подготовлено деятельностью книгонош и доступного перевода Библии.
4: Вот. Вот сегодня Писание, оно доступно, и ты берешь и даже не задумываешься, вот этот путь, который прошел. Были какие-то вот прям трудности, о которых нам бы хотелось бы знать, чтобы мы вот эту ценность больше повышали в своих сердцах?
3: Конечно же, да, это очень тоже важный комментарий, потому что Дроздов боролся за этот перевод. Были такие деятели, как Павский и Макарий Глухарев, которые оказывались в ссылке. Про Павский, он был очень талантливый профессор, православный профессор, который распространял евангельские идеи и за это пострадал. А Пушкин написал в стихах, что пострадал хороший священник. Вот. Но я сейчас дословно не скажу, как он.
2: Так или иначе, трудности всегда были и будут, друзья. Будем держаться Священного Писания. Читайте много, ищите информации, слушайте радио «Пилигрим», скачивайте наше приложение.
3: Да, как говорится, на кафедрах многих церквей написано «Слово Твое есть истина», Евангелие от Иоанна 17:17. Ну и также хочется закончить фразой бессмертной Федора Михайловича Достоевского: «Горе народу без Слова Божия». Наш великий классик это понял. Поэтому читайте Слово Божие и живите им. Это единственный путь спасения. Всем благословений.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Псалом 140. Господь Всевышний, поспеши, услышь волнение души. Тебя я слезно умоляю и ввысь к созвездиям направляю молитву, словно фимиам, что пред лицом Твоим курится, чтоб на рассвете, словно птица, она взлетела к небесам. Хочу уста свои хранить от извинений дел греховных, от слов лукавых и притворных, и от плодов их не вкусить, и принимать все обличения, как данное тобой ученье, как превосходнейший елей, дающий жизнь голове моей. Враги же скрылись за утесы и слушают мои слова, и со злорадством точат косы. Для них я сорная трава, забыв о милости Господней, дробить, чтоб кости в преисподней. Но дни тяжелого гонения пройдут, без всякого сомнения, я снова буду гимны петь. А беззаконные приткнутся и словно звери попадутся в свою расставленную сеть, и в заключение на беду в ров упадут, а я пройду.

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Проявляйте упорство, Бог ответит. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Матфея 7:7. Милтон и Калиб служили ночными охранниками в миссионерском комплексе в Найроби, Кения, где постоянно наблюдали всплеск активности. Там они не могли не заметить одного обитателя, который регулярно уезжал в длительные поездки. Познакомившись с этим человеком, Милтон и Калиб стали расспрашивать его о подробностях его путешествий. Куда он ездит, чем занимается. Дрю, член команды Wycliffe Associates, рассказал охранникам, что он вовлечен в церквоцентричный перевод Библии. Милтон и Калиб сразу же были очарованы его рассказом. Они поделились с Дрю, что оба являются преданными христианами. Милтон – пастор церкви, а Калиб служит лидером своей общины. Они посетовали на то, что на их языке исуха нет писания, и стали расспрашивать о возможности перевода Божьего Слова для своего народа. Они были так настойчивы, рассказывает Дрю с улыбкой, я решил научить их пользоваться методом MUST, одолжив им запасной планшет, клавиатуру и дав возможность перевести библейские истории на их родной язык. Милтон и Калиб погрузились с головой в эту работу. Они оба были удивительно старательны, продолжает Дрю. Эта команда из двух человек закончила весь объем ветхозаветных историй. Сейчас, напечатав их, они используют эти переведенные истории как обучающие материалы для ученичества. Они надеются, что это подтолкнет их сообщество к разработке полномасштабного проекта по переводу Библии. Молитва. Дорогой Господь Иисус, спасибо Тебе, что побудил меня искать Тебя, и спасибо за Твое обещание отвечать тем, кто ищет. Помоги мне проявлять упорство и покажи, как я могу послужить Твоему Царству. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Некоторые имена и названия изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MUST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemust@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Ливия. Всего 12 тысяч лет назад, когда Сахара была цветущим раем, здесь уже была цивилизация. В Ливии можно увидеть наскальные рисунки и многоэтажные глиняные города, древнеримские постройки и красоту дикой пустыни. Но знакомство со страной начинается с ее кухни. На протяжении веков национальную ливийскую кухню совершенствовали все, кто здесь побывал. Итальянцы, египтяне, финикийцы, римляне, арабы, крестоносцы, турки, испанцы, французы и англичане. Как и в любой арабской стране, в ней действуют все законы арабского мира. Например, правила правой руки и отсутствие в меню свинины. Главный изыск ливийской кухни – это сочетание несочетаемого. Какому повару в голову придет приготовить соленые апельсины с чесноком или запеченных с фруктами и сахаром цыплят? А ливийцы находят вкус этих блюд превосходными. Ливийская кухня не такая острая, как в других арабских странах, зато невероятно пряная. Корица, тмин, базилик, кориандр, горчица, розмарин, чабрец, шафран, мята, эстрагон, лук, чеснок и многое другое попадают в блюда вместе или по отдельности. Самая известная ливийская приправа – хариса, которую едят просто с хлебом или в дополнение к другим блюдам. Она похожа на несоленую аджику. Ливийцы предпочитают кускус. Это традиционная каша из манной или пшеничной муки, ничего общего не имеющая с традиционной мангой. Готовится на пару в специальной кастрюле с ситом. Кускус как раз и готовится в сите, а в самой кастрюле томится острый соус. Подается кускус с птицей, мясом и овощами. А при большом застолье подается и в конце трапезы. Мишуи. Козленок или ягненок, целиком зажаренный на вертеле. Это главное блюдо арабского торжества. Им угощают только почетных гостей. Распространенными блюдами в североафриканских странах являются блюда из баранины, птицы, овощей. Размер ливийских порций очень большой, так как режим питания в арабских странах ориентирован на редкий, иногда двухразовый прием пищи. Плотный завтрак и обед, иногда ужин. А традиционная острота арабской кухни имеет серьезные биологические основы. Перец содержит вещество катепсин, которое регулирует терморегуляцию. А вот ливийская свадьба сравнима и с оперой, и с балетом. Пение, танцы, обряды – все это красочно и звонко, чтобы гости надолго запомнили это событие. Число гостей на свадьбе может быть огромным. Обычное дело, если приходит человек 150-200. В Ливии сохранились традиции колыма, который жених уплачивает родителям невесты. Местные называют его махар. Это не символический выкуп, а вполне внушительная сумма денег. Во время помолвки сторона жениха одаривает невесту и ее семью подарками, среди которых обязательно должно быть золото. В результате помолвки договорившиеся стороны подписывают специальный документ. С этого момента до самой свадьбы молодые не могут видеть друг друга. Но на каждый мусульманский праздник жених обязан присылать невесте подарки. Свадьба гуляется с большим размахом 7-8 дней. Причем каждый из дней сопровождают свои ритуалы и обряды. Интересен один обряд. Невесте особым образом повязывают на ногу красную шелковую нить. Подобным образом привязывают верблюда к своему хозяину. Этот ритуал символизирует то, что с этого момента невеста привязана к своему мужу, как верблюд к хозяину. Не забывают ливийцы и о своей душе, как самом дорогом подарке Создателя. Основная и самая многочисленная религия в Ливии – ислам суннитского направления. Поэтому так много обычаев и традиций, связанных именно с исламским мировоззрением. Священный Коран является высшим источником права в стране.
Наравне со светскими судьями муфтии назначают и шариатских судей. Вместе с законами в ходу так называемые фетвы, аналог прецедента в мусульманском праве. Другие религии в стране не распространены. С недавнего времени христианские проповеди приравниваются к нарушению законодательства и караются по всей строгости местного закона. Религиозный состав страны практически однороден, что позволяет назвать Ливию одной из немногих стран, в которой не распространено свободомыслие и отсутствует свобода выбора религии.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Relevant. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те слова.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся поговорить о более глубоком понимании святости и ее воздействии на душу человека. В Псалтыре, 4-м псалме, мы читаем: «Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего». По идее, мир, как духовную субстанцию, можно одолеть не силой воли, а силой веры. Всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, 5 глава. Один человек как-то сказал мне: я уверовал в зоне. Спустя 3 месяца после моего освобождения я понял, что хочу обратно в тюрьму. Там легче из-за отсутствия многих соблазнов, которые есть на воле. Он по-своему прав. Но святость не ограничивается только защитной реакцией на грех. Святость как состояние активно. Это не вакуум, это давление, я бы сказал. Как раз вот воздержание не может быть привлекательным по своей сути, потому что воздержание ни к чему не зовет и скорее является естественным следствием святости, чем ее первопричиной, понимаете? Вера в Бога привлекает, развивает, животворит, потому что она вечна, она от Бога. А религия хранит, вековечит, ибо приходящее. Откровение, исходящее от Бога, прежде всего должно быть осознано душой, понято, усвоено, я бы сказал. Преображение мира, преобразование мира – вот настоящая причина, почему воплотился Христос в облик человеческий – преобразить мир. Но преображение души может произойти только через осязание или осознание нового, соприкосновение с новым, сверхчеловеческим. Мы, только взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, который видим, от славы в славу, писал апостол Павел. То есть с Богом, с Божьим Сыном можно встретиться только через Сына человеческого, соприкоснувшись с Ним. Поэтому в этот раз, в отличие от Ветхого Завета, Он пришел не с Синая, а от Яслей. Несколько слов о самопознании. Как познать себя? В силах ли творение найти себя за пределами Творца и понять себя и объяснить себя? Человек от себя может прийти только к себе самому. Это замкнутый круг. Разумно, я бы сказал, знать себя. Но какого себя? Себя ли того изначального, созданного по Богу, или себя падшего, современного? И можно ли называть даже себя собой, не принимая во внимание себя того, первородного, оригинального? Если же знать себя нового, изначального, созданного по Богу, то под силу ли это познание – падшему? Я же падший человек. И с другой стороны, как судить о себе мертвом, как не через себя воскресшего, когда Господь позволил мне жить новой жизнью, преображенной в образ Иисуса Христа? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 22 августа, и тема сегодня «Почему люди иногда падают в Божьем присутствии?». Я вырос в традиционной религиозной церкви и не видел, чтобы люди падали в Божьем присутствии. Я этого никогда не видел, пока не начал посещать собрания в харизматической церкви. И на одном из таких собраний это произошло со мной. За меня помолился один мужчина, и на меня сошла такая сила, что мои ноги подкосились, и я упал. И в Ветхом, и в Новом Завете это происходило сплошь и рядом. Библия прямо говорит нам об этом в книге Откровения, 1 главе, 17 стихе. Здесь апостол Иоанн пишет о том, что случилось с ним, когда он в видении увидел Христа. Он сказал: «Я пал, как мертвый». Слово «пал» означает «упасть», стремительно упасть на пол. Словно мертвый, то есть упал как мертвец. Иоанн пережил колоссальную встречу с Христом. Его тело просто не выдержало силы и славы, в которой он находился. И что-то должно было произойти. Иоанн буквально рухнул в Божьем присутствии. Не удивляйтесь, если иногда будете наблюдать подобное. Это описывается в Библии, это по-прежнему происходит сегодня. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 августа. «Не ложись с мужчиною, как с женщиною. Это мерзость». Книга Левит, 18 глава, 22 стих. Сегодня я хочу поговорить об одном грехе, который распространяется по всему миру. Это гомосексуализм. Я часто бываю в США, в Европе и в других странах и вижу, что даже среди христиан есть гомосексуалисты. И они говорят, где написано, что гомосексуализм – это грех? Эти люди думают следующим образом. Не важно, кого ты выбрал и что ты делаешь. Важно лишь то, что ты любишь. Ведь любовь от Бога. Да, любовь от Бога, но не та любовь, которую они имели в виду. Странная любовь между представителями одного и того же пола не может быть от Бога. В Библии есть много местописаний, свидетельствующих о том, что это грех. В послании к римлянам в первой главе очень ясно и четко говорится, что это мерзость. Мы знаем, что грешник не войдет в Царство Божье. И написано, люди пытались убедить себя, что это не грех. Знайте, гомосексуализм – это грех. Пришло время назвать все своими именами. Многие говорят, гомосексуализм – это болезнь, это немощь, но в действительности это грех и это одержимость. Если этот грех присутствует в твоей жизни, не имеет значения, как много ты молишься и посещаешь церковь. Знай, пред Господом это мерзость. Вспомни, что говорит Библия об этом грехе, и поймешь, что все намного серьезнее, чем ты себе представляешь. Вспомни о том, как были уничтожены города Содом и Гоморра. Дорогой друг, возможно, ты встретишь таких людей, которым необходима будет эта истина. Открой Библию и прочти им из книги Левит 18 главы 22 стих. Эта истина поможет им стать свободными. Пусть Господь даст вам силы в вашем сражении. Аминь.

Бог стучится в твое сердце. Открой ему. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. И если ты решился, скажи ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 августа. Когда Бог говорит. Ибо слово, сказанное Богом, живо и несет в себе силу, приводит ее в действие, подпитывает и делает эффективной. Оно острее любого обоюдоострого меча, проникает до границы, разделяющей дыхание жизни, душу и бессмертный дух, суставы и кости, глубинные аспекты нашего естества, выявляя, исследуя, анализируя мысли и намерения сердца и производя суд над ними. Послание к евреям, 4.12. Расширенный перевод Библии. Мы можем сравнить действие Божьего Слова в нашей жизни с хирургической операцией. Оно удаляет из нашей жизни все то, что мешает осуществлению Божьего плана в нашей жизни. Оно помогает нам выявить наши неблагочестивые, эгоистичные мотивы и избавиться от них с Божьей помощью. Когда я только начинала изучать Библию, у меня не было достаточного опыта, чтобы различать, когда меня ведет Святой Дух, а когда я руководствуюсь собственными эмоциями. Когда у меня появлялось какое-нибудь желание, я старалась осуществить его, но если мне это не удавалось, я начинала злиться. Я часто шла на поводу своих эгоистичных, плотских желаний, и в течение многих лет Бог с помощью своего слова оперировал меня и устранял из моей жизни все, что шло вразрез с его волей. Операции подобного рода не бывают приятными, но они необходимы для поддержания нашего духовного здоровья. Чувствуете ли вы, что Бог старается удалить что-либо из вашей жизни? Больно ли вам? Большинство хирургических операций связаны с болью, но они приносят долговременную пользу. Если вы хотите получить все самое лучшее, что Бог приготовил для вас, позвольте Ему устранить из вашей жизни то, что мешает вашему духовному росту. Божье слово на сегодня. Для того, чтобы дорога привела нас к успеху, необходимо усваивать уроки мудрости, которые преподает нам Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

Когда-нибудь мы все поймем, когда-нибудь мы все увидим, грехи свои возненавидим и Бога сердцем призовем. И это все, и это все, и это все.

Когда-нибудь мы все поймем. Когда-нибудь мы все узнаем. Бог станет нами, узнаваем, как мир, в котором мы живем. И это все, и это все, и это все не будет сном. Когда-нибудь мы все поймем. Когда-нибудь мы все получим. И, удивляясь в мире лучшем, самих себя переживем. И это все, и это все, и это все не будет сном. И это все, и это все. Нет, это все не будет сном.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Серусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, вопрос, связанный с детьми. Нужно ли водить детей к психологу в случае проявления агрессии и другого аномального поведения?
1: Это еще один очень сложный вопрос, подход к которому чрезвычайно осложнен образом жизни, который сегодня есть у нас или в обществе, который доминирует в обществе сегодня. Ну, прежде всего, нужно отметить такую вещь, что психологов 100 лет назад не было в помине. То есть человечество существует 1000 лет, и все подобные вопросы решались каким-то образом. В христианском мире все подобные вопросы решались пастырями. Пастыри – это те люди, которые знают Священное Писание, знают человеческую душу, они знают практические ступени роста людей, и они могут с чуткостью рассмотреть, помочь в каждой конкретной ситуации для того, чтобы найти наиболее правильные решения. К сожалению, это изменилось, это положение изменилось, и оно изменилось за последние, как я уже сказал, 100 лет. Изменилось с двух точек зрения, с двух сторон. Первое, изменилось с того, что стала развиваться такая наука, как психология, которая имеет или имела в своей основе базу в том, чтобы объяснить духовные, эмоциональные, интеллектуальные аспекты жизни человека без Бога. И именно так основатели психологии в этом ставили свою цель, или же пытались они пытались найти объяснение психологических процессов, не учитывая Бога и душу, и Писание, и все, что с этим связано. Вот. И поэтому они развили науку, которая имеет многочисленные ответвления, разные школы, которые не согласны друг с другом, их сотни буквально, самых разных школ, которые пытаются нащупать какой-то метод воздействия на внутренний мир человека. Это первая проблема, которая возникла в связи с этим. Есть другая проблема. Проблема в нашем образе жизни. Если взять 100 лет назад, то жизнь была очень медленной. Ребенок формировался чаще всего с папой и мамой. Чаще всего у него было достаточно разных обстоятельств жизни, которые помогали ему получить знания о жизни в медленной форме, в которой согласовывается с его эмоциональным, психическим формированием. Сегодня же мы живем в век, когда информация, она буквально под огромным давлением впрыскивается в мозг ребенка, а тогда, когда он просто не в состоянии всего этого переварить, он эмоционально еще не подготовлен к тому, чтобы правильно на все это реагировать, чтобы расставить все это на свои места. И поэтому мы сегодня имеем дело с явлениями, которые, ну, из рук вон. Они, конечно, не поддаются уже ничьим решениям, не только пасторов, не только психологов. Сегодня бьют тревогу социологи, психиатры, полицейские, люди, которые каким-то образом вообще занимаются вопросом нормального образа жизни общества. То есть сегодня все это вырвалось, буквально вырвалось из-под контроля. То как вернуть этот контроль? Очень сложный вопрос. И опять-таки мы обращаемся к тому, что говорит Священное Писание. Библия говорит, прежде всего, по отношению к детям следующее. Вы, отцы, заметьте, не раздражайте.

0: ужастики, которые он смотрит в мультиках даже, или же на большую интенсивность возбудителей, у него, конечно же, не хватает способности реагировать на все это правильно. То есть, когда написано «и вы, отцы, не раздражайте детей», это не только «не злитесь на них», это не только «не поступайте несправедливо», так чтобы не вызывать у них раздражение, но это и касается того, чтобы позаботиться, чтобы оградить ребенка от всех тех форм раздражения, которые будут приводить к напряжению его психику. Это конкретно касается ответственности каждого отца и каждой матери. Но дальше сказано, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем, но формируйте их. Я думаю, это главный отсутствующий элемент в сегодняшнем отношении родителей к детям. У многих и очень многих отсутствует это сознательное, доброе, любящее, теплое отношение, которое бы позволяло формировать этого маленького человека или этих маленьких людей, если Бог дал вам их несколько, чтобы они могли расти правильно. Это все сведет к минимуму агрессию. Я согласен с тем, что в определенных ситуациях есть какие-то физиологические проблемы у детей. И вполне возможно, что в каких-то ситуациях необходима помощь врачей. Нужно обращаться для того, чтобы найти, возможно, есть какие-то физиологические факторы, которые приводят ребенка к определенной реакции. И, может быть, какая-то помощь, она сможет быть своевременной и сможет как-то помочь этому процессу. Но никогда, ни в коем случае, эта помощь сможет заменить собой вот ту ответственность, которая возложена Богом на родителей. Помоги вам Господь в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. На палубе большого парохода стоял человек и развлекался тем, что подкидывал и ловил какой-то блестящий предмет. Пассажиры, глядя на его забаву, спросили: «Что это у вас?» «Это драгоценный алмаз», — ответил человек. «Он составляет все мое имущество, которое я продал, чтобы приобрести этот алмаз. Эта драгоценность представляет собой работу всей моей жизни». «Если это так», — заметил один из пассажиров, «то я на вашем месте не обходился бы с ним так легкомысленно». «О, подбрасывание для меня составляет большое удовольствие», — ответил человек и снова бросил драгоценный камень в воздух. Сделал ли пароход поворот или что-то другое случилось, но только человек не успел подхватить алмаз, и он упал в море. Работа всей жизни, с трудом собранное имущество, все это в одну секунду навсегда погибло. Читатель, ты говоришь, что ничего подобного в жизни не бывает, что никакой человек не был бы так глуп, и все-таки бывают такие люди. Этот драгоценный алмаз – твоя душа, с которой ты проводишь легкомысленную игру. Если ты потеряешь душу, потеряешь все. Если ты потеряешь что-либо другое, то это можно заменить, по крайней мере, в большинстве случаев. Но потеря души незаменима. Душу потерял, все потерял. Вот так-то.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 15. Храни меня, Боже, моленью внемли. Тебе не нужны мои тленные блага. Я уповаю не на отвагу, не на владык этой грешной земли. К дивным святым ты меня позови. Найдут непременно в погибель дорогу все, кто текут к наземному Богу, чьи руки в чужой запятнались крови. Их имена не промолвят уста. Господь — моя чаша и часть из наследства. От юности ранней, от самого детства вел он меня по прекрасным местам. У звездного неба я снова учусь. В трепет приходит и плоть, и сознание. Бог одеснует простор мироздания. С Ним не колеблюсь я и не боюсь. Путь надо мной открывается млечный. Душа спасена от тлетворного ада. Праведных ждет неземная награда. Блаженство в деснице Господней навечно.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день. На радио «Пилигрим» всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.

0: читать.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброго субботнего утра всем, друзья! Медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна FM» приветствует вас. Сегодня в студии у нас Юрий Кривонос, Александр Репев, историк наш, и Катя Хаматнурова. Разговариваем мы, друзья, на очень интересную тему. А эта тема, она мотивирована годом. Этот год особенный у нас в России. Александр, расскажи, пожалуйста, чем?
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели и интернет-слушатели, кто через что слушает. Да, действительно, этот год очень богат на юбилеи. У нас сегодня на дворе 2026 год от Рождества Христова, но это также 150-летний юбилей перевода Священного Писания синоидального, то есть на современный русский язык, который используется всеми христианами всех конфессий в нашей стране как основной. Также это юбилей создания Российского библейского общества в 1816 году императором Александром I. Вот, и это тоже очень знаковое событие. Мы сегодня в ходе эфира узнаем, как сильно оно повлияло на нашу страну. Вот, и буквально позавчера, 20 августа 1867 года, позавчера, я имею в виду, 20 августа был юбилей, да, тоже отмечается такое знаковое событие, как первый человек, который принял крещение по вере. Для евангельских конфессий это важное событие. Это Никита Исаевич Воронин. Вот. Ну, вот столько разных событий. А оценка этих событий мы сможем, я думаю, в ходе диалога произвести ее.
1: То есть в этом году у нас получается юбилей синодального перевода. Да. Надо подчеркнуть, что синодальный перевод Священного Писания, он до сих пор остается самым важным для большинства христиан. И если для православной церкви он не считается богослужебным, там все-таки пользуются старым елизаветинским еще переводом, то для чтения, для наставления, для назидания, для личного пользования православная церковь принимает синодальный перевод библейский, а кроме того, синодальным переводом пользуются все конфессии остальные христианские, но которые действительно христианские, а это баптисты, пятидесятники, адвентисты, ну и различные другие харизматические направления, все в основном используют синодальный библейский перевод.
2: Мне кажется, абсолютно все конфессии, проживающие в нашей стране, и даже за пределами, я бы сказал, этот перевод объединяющий для всего русского мира. Вот сейчас такой есть термин «русский мир», ну, то есть русскоязычный, как минимум, мир, и на всем постсоветском пространстве, на всем пространстве бывшей Российской империи и иммигранты в том числе, все эти объединения используют данный перевод как общий, как признанный. Иногда кто-то шутит, что синодальный — это сильнодальный. Ну, такая шутка у нас есть, да. Но на самом деле как раз-таки он известен своей точностью, буквально подстрочным переводом. Вот этим и языком 19 века, золотого века нашей поэзии и литературы, вот, времен Александра Сергеевича Пушкина и других классиков. И это его превозносит, конечно, над многими другими переводами. И титанический труд был вложен для того, чтобы он стал нам доступен, на самом деле.
3: Ну, на самом деле, нас слушают разные, да, люди, да, и хотелось бы узнать, почему синодальный перевод так называется и как он создавался, чей это труд?
2: Да, хороший вопрос. Спасибо, Екатерина. Вот, на самом деле, начнем по порядку.
1: Синодальный. От слова синод.
2: Синод, да. Синод – это государственное учреждение, созданное в 1721 году Петром Великим, Петром Первым. Вот, напомню, что в 18 веке по образцу Европы Русская Православная Церковь, она была полностью поставлена под контроль государства. Во главе стоял святейший обер-прокурор святейшего синода. Вот. И эта Библия, она называется синодальной, потому что в 19 веке именно синод проводил конечную экспертизу. То есть нету ли там какой-то ереси, нету ли там каких-то неправильных выражений. И он, можно сказать, прошел все стадии, все фильтры проверки в данном учреждении, которое было главным в нашей стране, ответственным за церковь. Русскую Православную Церковь, в первую очередь.
1: То есть вот есть по благословению Святейшего Синода. Да. Иногда мы читаем это как раз вот на первых страницах напечатанного издания. А нам порой слова эти ничего не говорят, но слово «благословение» мы знаем, слово «синод» не все знают, да, а если кто и знает, то не знает, какой и что тогда происходило.
2: Да.
1: Но я слышал, что синодальный перевод Библии, вот этот перевод был, как бы это сказать, начато его создание под вдохновением особого переживания императора Александра I.
2: Да.
1: Что произошло с императором?
2: Мы прямо с места в карьер, прямо в самый жар попадаем, да? Ну, хорошо. Хотя, конечно, я думаю, что прежде нужно было сказать, а почему в 19 веке, мы христианская страна, сколько уже подвижников на Руси были, и Сергий Радонежский, и многие другие уважаемые, благочестивые люди, вот мы говорили, Борис и Глеб, там множество других.
1: Почему мы, в отличие от Европы, до сих пор не сделали народ перевода.
2: Да, но здесь несколько слов в защиту нашего сравнения с Европой. Во-первых, в Европе только 4 языка обладала своей Библией, но 4 нации – это немцы, чехи, а частично испанцы, итальянцы и англичане. Да. Ну, в пределах 5 вот так. Вот. Далеко не у всех и народов был этот перевод. У нас был изначально перевод Кирилла и Мефодия, да, то есть как бы Нового Завета. И, кстати, он делался не для нашей Руси. Очень часто такое заблуждение, даже в школах говорят, вот день славянской письменности, есть памятники у нас в крае Кириллу Мефодия.
1: Но это же славянская письменность, да. Не только русская.
2: Да, а мы думаем, что именно специально к нам на Русь они приехали. Они приехали, на самом деле, дорогие друзья, в Моравию, это Чехия, но это наши братья-славяне, да, у нас почти похожий язык, мне приходилось быть в Чехии, действительно, там можно все понять по смыслу. Вот, но делалось не для нас, а для Моравии. Почему я хочу это подчеркнуть? На самом деле, вот в сегодняшнем эфире я хотел бы показать, сейчас это очень актуальный момент, насколько, наша братская страна, да, она, славянская страна, она оказала влияние не только на нас, а на весь мир. А почему это важно? Потому что они, в принципе, родственные нам люди по языку, по менталитету, но вот сегодня я приоткрою некоторые интересные моменты, насколько маленькая, незначительная страна может иметь огромную роль в евангелизации всего мира. Вот, и в этом плане как бы был создан перевод для Кирилла Мефодия, это Новый Завет, и вплоть до вот до середины 16 века там у нас не было отдельной Библии. Ну, вот просто кратко нужно, прежде чем к Александру перейдем, буквально одну-две минуты я бы хотел бы исторический экскурс сделать, если позволите. Да, просто вот были различные Евангелия, допустим, Остромирова Евангелия, но это отдельные тексты. А целостной Библии у нас не было. В Европе переводили латинскую Библию, Вульгату. Вот, и Джон Уиклиф, это был один из людей, который перевел впервые на английский язык в 1382 году. Кстати, хочу сказать, опять же, в защиту нашей отечественной грамотности, у нас грамотность после Ярослава Мудрого была повсеместно распространена. В Новгороде Великом находили берестяные грамоты, люди переписывались. Это был грамотный народ до монголо-татарского нашествия. Монголо-татары откинули нас очень сильно назад, и, как Пушкин сказал, мы стали щитом, который, вот говорят, прикрывал Европу, истекая кровью. Вот. Но это стоило того, что мы откатились немножко в плане грамотности.
1: Заплатили, наверное, своей цивилизации.
2: Да, во многом, с какой-то степени мы впитали их цивилизацию, но мы во многом откатились назад, и то есть при Ярославе Мудром у нас был прошлый эфир, если кто смотрел, это была отсылка как раз к первой книге «Законе благодати». Мы были настоящая европейская держава, прогрессивная, на которую могли равняться очень многие. Но вот сражение с монголо-татарами, междоусобицы откинули нас назад. И вот Виклиф, мы бьемся с татарами, а Виклиф, он переводит Библию. 1380 год Куликовская битва, а 1380-82 Виклиф переводит Библию. И да уже там...
1: На английский язык.
2: Да, да, на английский язык. И уже там возникает вопрос, а нужно людям читать Библию на их языке? Не породит ли это вредные мысли?
1: И Виклиф... Ну, кстати, мне кажется, католическая церковь, она и руководствовалась этим.
2: Безусловно. И позднее даже православная тоже будет так мыслить, но не все. И вот когда он, будучи профессором Оксфорда, когда ему задавали вопросы, он сказал очень интересную фразу. Он говорит, ну, ему сказали, вдруг будет разночтение, разномыслие. Он сказал одну простую фразу. Ну и что? Разве Господь не сможет изменить эти инакомыслия в своем ключе? Разве роль Духа Святого настолько слаба, что он не сможет направить людей через свое слово? Вот это очень важный момент, который мы в 19 веке, мы когда подойдем сейчас к Александру, мы увидим, что этот вопрос у нас подымется тот же самый. Кости Виклифа сожгли, его после смерти уже подвергли инквизиции, и тут опять мы возвращаемся в Чехию. Ян Гус, его знают многие из школьных учебников истории 6 класса, это был последователь во многом, последователи Виклифа. Но, кстати, интересный факт, у нас вот на Руси зарождаются стрегольники. Люди в силу грамотности, вот это очень важный момент автохтонности евангельского движения на Руси. Люди, читая Библию, они понимают, что в церковной жизни...
1: Они читали еще старый славянский перевод.
2: Да, да, да. И этого было достаточно, чтобы понять, что что-то в общественной жизни происходит не так, что происходят некие злоупотребления.
1: Но, что Слово Божие, оно гораздо глубже, чем мы думали.
2: Да. И вот это очень интересно. Они как раз вот в эти же годы мы ничуть не отставали даже в 14 веке ни от Англии, ни от Чехии. Мы были в этом тренде всей Европы. Вот. И Савонаролла был в Италии. Мы понимали, что что-то, церковная жизнь пошла вразрез вот с вот этим замечательным священным писанием, которое у нас на руках, к которому мы подойдем. И они попытались провести реформацию, но были подавлены. А вот в Чехии она была не столь страна... Там не было какого-то деспотического правления, и там появился Ян Гус, профессор, доктор богословия. Но его в стране не подавили, но Папа Римский позаботился о том, чтобы сжечь его на костре. И умирая, он сказал, что вспорхнет лебедь, намекая на Лютера. Он сам того не знал, но была бы пророческая фраза, которую вы уже не спалите. Вы гуся сожгли, но лебедя вы не сожжете. Вот такая фраза.
1: Как любопытно.
2: Да. И он как бы такой звездочкой был. Потом у нас после стрегольников появляются так называемые жидовствующие. Кто это такие, мы до сих пор не знаем, историки спорят, но они тоже родили за текст Священного Писания, собирали тексты по монастырям, среди них было множество знати. И митрополит Геннадий, борясь с этими жидовствующими, чуть не сжег текст Библии. И, слава Богу, его вовремя остановили и говорят, батюшка, это же общехристианское наследие, это Библия, вы ее хотите сжечь? И он, окститесь, да, и он, увидев это, он бережно сложил эти тексты, и в 1499 году у нас появилась Библия митрополита Геннадия Новгородского, который боролся с ересями и сам для себя обнаружил Библию, как бы, таким образом, вот такой парадокс. Вот, это, по сути дела, первый текст полной Библии, который нам попадает. Потом очень, вот просто очень интересный момент. Мы знаем, реформация Лютера, 1517 год, и мало кто знает, что в 1517 году был такой деятель, как Франциск Скорина. Это белорус, тоже братский славянский наш народ, да, у нас. И он в этом же году переводит Библию на белорусский контекст. Вот Лютер немецкий, а у нас тут же белорусская Библия есть. Вот мало
1: Но
2: кто
1: она знал. Для кого была эта белорусская Библия?
2: Хороший очень вопрос. Дело в том, что страны такой, как Белоруссии, тогда не было, был княжество Литовское. Но на 90-80% это было русскоязычное княжество, и люди там могли ее понимать и читать. И вот этот Франциск Скорина, он переводит эту Библию одновременно с Лютером. Даже многие исследователи говорят, что он был знаком с Лютером. То есть он придерживался похожих взглядов. То есть вы видите, что нам кажется, что кому-то может казаться, что там мы были на обочине истории. Ни в коем случае мы были в ее эпицентре. Вот, по крайней мере, западная часть нашего государства. Вот, но времена правления Ивана Грозного отличались довольно жестоким. жестокостями. И там возникает Иван Федоров. Кстати, 1445 год. Это Гутенберг изобретает печатный станок, который в свое время Лютеру помог распространить идеи. А у нас Федоров, наш Гутенберг, он востребован на первых порах Грозным, потому что ему нужно... Грозный присоединил Казанское ханство, другие мусульманские территории. Он хочет распространять христианство. А как распространять, если нету текстов? И здесь на первых порах Гутенберг... вернее, не Гутенберг, наш Гутенберг
1: Федоров. То есть даже в те времена... скажем, когда еще, в общем-то, Русь только выходила из такого архаичного состояния после монголовского плена, благовестие понималось как распространение слова, конечно, а же. Не обряда.
2: Абсолютно верно, потому что сама логика вещей нас к этому ведет. И он на первых порах поощрил, первая книга «Деяния апостолов», она называлась «Апостол». Вот. Но потом он попал в опалу и бежит опять же туда, в княжество Литовское, к помещику Остромиру и создает... Ой, не Остромиру, Острожскому. Острожскому, и возникает Острожская Библия. Вот это вторая Библия на Руси, после Геннадьевской. Вот. Но опять же, она узкое распространение имеет, и абсолютно верно вами было сказано, потом следующий этап — это Петр Первый.
1: Да, вот здесь мы сделаем небольшую паузу, друзья, на музыкальный перерыв, а после обязательно вернемся. Оставайтесь с нами, разговор интересный. Друзья, в студии Юрий Кривонос, Александр Депьев и Екатерина Хамат-Нурова. Продолжаем разговор. Саша, что там про Петра?
2: Да, Петр Первый – уникальный наш правитель. Во-первых, он как известен как создатель вообще Российской империи. То есть при нем мы перешли от царства, от Московии к глобальной, в каком-то смысле глобальной европейской державе. И большую роль на него оказало влияние иностранцев. Он прорубил, как известно, окно в Европу, но вначале он прорубил окно в соседнюю деревню. То есть он было село Кукуево, где жили иностранцы разных вероисповеданий, и среди них была толерантность. Вот многие исследователи говорят, что это было вообще уникальное место не только в России, но и в Европе, где люди разных взглядов, разных конфессий уживались мирно друг с другом, и господствовал мир и взаимопонимание. И ему эта идея пришлась по душе. Он, как вы знаете из школьного курса, очень многое перенимал из Европы, много полезного. Вот ту же картошку, которую мы едим по утрам, нам нужно не забывать, что во многом мы обязаны ему, за то, что он завез, и много другого. Вот. И он увидел многие моменты полезные и в нравственности христиан европейских, их склонности трудиться, благочестие и так далее. И многие моменты он перенес даже в православную церковь. Именно при нем она оказалась под контролем государства. Там во многом он взял модель Англии и Нидерландов, и многих других европейских стран.
1: Можно сказать, он забрал у церкви политические функции.
2: Да, да. И это было не просто так, дорогие друзья, потому что мы проскочили очень важный момент с его отцом, связанный раскол. Раскол на Руси 1662, ну, в общем, это середина 17 века. А церковная власть замахнулась на государственную. Был вопрос, кто главнее, религиозная власть или духовная. И был конфликт, появились старообрядцы, боярыня Морозова, знаменитая картина, которую мы знаем, тоже Сурикова. И здесь Петр, увидев опасность этого, он решил религиозную жизнь поставить под полный контроль государства. Вот. И это создало некие предпосылки для, опять же, перевода Библии, чтобы упорядочить церковную жизнь. То есть он ратовал также за перевод Библии. И еще при его жизни он начался, но закончился при императрице Елизавете в 1751 году. Это и родная дочка Петра I. Вот. А при ней возникла очередная Библия, до сих пор использующаяся в православной церкви как на богослужениях, Елизаветинская Библия. Она была на славянском языке.
1: Можно ли так сказать, что Петр сделал небезуспешную попытку текст священный поставить выше иерархов?
2: Да, безусловно. Потому что он видел прогрессивное значение Библии в европейских странах, как она изменила культурную жизнь, социальную, политическую, духовную. Вот. И он на самом деле сильно не церемонился с церковью. Когда была Северная война, ему нужны были пушки, он брал колокола, как известно. Да.
1: Но сегодня это действие даже осветили.
2: Да, да, да.
1: Оно, может быть, тогда казалось кощунством, но на сегодняшний день мы видим
2: И антихристом его называли даже, да.
1: И антихристом.
2: Да. Вот. Но, тем не менее, правитель был весьма прогрессивный. Вот. И через призму веков мы не можем не оценить его вклада развития нашей Родины. Ну, и в том числе духовной жизни. Он повлиял на нее. В положительную, в отрицательную сторону, это уже другой вопрос. Но повлиять он точно повлиял. Вот. И его дочь, она перевела Библию. Очень гуманная правительница была. Она, кстати, запретила смертную казнь. Была благочестивая женщина.
1: Это о ком речь?
2: Елизавета.
1: Елизавета.
2: Да. Да, Елизавета.
1: Это и есть та самая Елизаветинская Библия.
2: Да, безусловно. Вот. То есть она создала очередной перевод Библии, уже наиболее близкий к нам до синодального. Вот. И, но все равно тексты были славянские, старославянские. Люди не понимали, о чем идет речь. А как говорил Федор Михайлович Достоевский, горе народу без слова Божия. Люди тянулись к Писанию.
1: Обряд есть, угу. Но обряд не может передать всего, что несет в себе слово.
2: Да, абсолютно.
1: А еще кроме того, не всякий обряд тот же самый обряд.

0: как мудрый человек, он начал образование.
1: Сегодня, кстати, мне кажется, не имеет значения. Сегодня что два, что три, а церковь православная принимает и тот вариант.
0: Да, символизм. Сейчас все понимают, что это во многом символизм. Да. Вот. Две природы Христа или Священная Троица, да, Святая Троица. Вот. Но тогда это имело сакральное значение, потому что вся жизнь основана была на обряде. И тот раскол, который произошел, его ни в коем случае нельзя с реформацией в Европе сравнивать, потому что там все было вокруг Писания, а здесь вокруг обряда. Вот. Это очень тоже важный момент. И исходя из дальнейших событий, люди все больше тянулись к Священному Писанию, чтобы понять, а как же дальше жить. Но понятного Писания на своем языке не было, зато были переводы на иностранных языках, и тот же наш Александр Сергеевич Пушкин говорит: дайте мне скорее Библию, желательно на французском языке. Что, он не любил русский язык? Нет, он создатель русского языка во многом. Но понятного текста ему было легче прочитать на французском и понять, чем копаться в старославянских каких-то изысканиях. Вот. Хотя, на самом деле, тут нужно важный момент сказать, что церковнославянский перевод, он был, на самом деле, очень глубоким. Он, я ни в коем случае не хочу ущемить его глубину, просто он был малопонятным уже к этому времени.
1: Смыслы изменились. Смыслы, да. И они изменились и исторически, и технически. И народ, он ведь со временем тоже проходит какую-то трансформацию.
0: Конечно.
1: Поэтому язык должен успевать за смыслами.
0: Да, именно. Вот, поэтому, к сожалению, у многих людей сейчас, они, когда приходят в храм православный, они слышат церковнославянские, знаменитые Ежеиси, на небеси, Аки-Паки и другие слова.
1: Но сегодня есть хотя бы синодальный библейский перевод. Можно прийти дома, все почитать.
0: И более того, с благословения святейшего патриарха Кирилла возможно использовать даже синодальный в церкви. Вот было такое благословение.
1: Возможно. Ух ты.
0: Да.
1: То есть можно цитировать. Я так понимаю.
0: Да.
1: Хорошо, но мы потихонечку к Александру подходим.
0: Теперь уже мы готовы перейти к Александру. Ну, просто этот обзор был необходим, я думаю, чтобы увидеть всю картину, всю эту борьбу. И вот Александр Первый. Без изучения краткой биографии, маленькой...
1: Да, безусловно.
0: Мы не поймем.
1: Выдающийся император.
0: Безусловно, да. Вообще, каждый император у нас имел прозвище. Вот, допустим, последний император Николай II Кровавый, Александр Третий Освободитель, Освободитель, Миротворец, Александр II Освободитель, Николай I Палкин. А вот про Александра I я слышал Благословенный.
1: Ух,
0: благословенный.
1: Да.
0: Вот, звучит, да, Благословенный. А почему Благословенный?
1: Это какие годы правления?
0: Сейчас скажу. Значит, после Павла I, его очень легко запомнить, после смерти Павла он взошел на престол, это 1799 по 1825-1799-1825.
1: Это времена Лермонтова? Или Пушкина?
0: Пушкина, дней Пушкина. Александровых начала. Пушкин у нас 1799 года рождения, и вот как раз-таки он застал у нас императора и Павла частично в самом раннем детстве, Александра большую часть и Николая Первого. Вот. Да, и получается, он был на стыке, на рубеже 18-19 века. Екатерина большие возлагала надежды на Александра. С Павлом у них были тяжелые отношения, конфликт, отцы и дети, но здесь матери и дети, да. И...
1: Ну, а война с французами?
0: Война с французами.
1: Это же Александр Первый.
0: Да, так вот, очень важный момент, что Екатерина, она была, при ней возник просвещенный абсолютизм, то есть желание привить нам европейские ценности, да, такие как Вольтер, Дидро, Руссо, она даже была в переписке с ними. Вот, и, но это, эти люди-просветители, они, не сказать, что они были прямо безбожники, но они говорили о гуманизме в плане того, что человек большой, а Бог маленький. И эти люди, они, по сути дела, разожгли французскую революцию. Увидев это, Екатерина убрала их статуэтки из своего кабинета. Она поняла всю опасность этих идей. Вот. Но все равно влияние Франции было очень большим в начале 19 века. Вы знаете это по «Войне и миру», произведению бессмертному Льва Николаевича Толстого. Там много диалогов на французском языке. Россия очень сильно ориентируется в это время на Францию. Но потом приходит Наполеон. Наполеон и показывает чудовищное лицо.
1: Слом парадигм.
0: Слом парадигм. Вот, и это очень важный момент, исследователи говорят, что именно при Александре произойдет переориентация от Франции, от одной глобальной европейской державы, к Англии. А почему это важно? Я не скажу, что полная переориентация в сторону Англии, но очень важный момент, что Северная Европа и Южная пошли разными путями. Особенно Франция, она пошла

0: революционным путем, путем гуманизма, в то время как северная пошла реформационным путем, богословским.
1: Ну, а в плане языка? Угу. Язык-то английский не занял то же самое место французского. Здесь была скажем, мы скорее даже стали больше к русскому языку
0: обращаться. Конечно, ни в коем случае я не хотел говорить. Я имею в виду в плане не то, что мы заимствуем какие-то культуры, мы, наоборот, мы увидим, что самобытность развивалась в России. Я хотел сказать о том, что две модели в Европе.
1: Развитие общества.
0: Развитие общества. Божественное и безбожное. То есть, если в Англии в 18 веке духовная жизнь проходит под знаменем Джона Уэсли. Кстати, Джон Уэсли, я вам обещал сказать про моравских братьев, и вот...
1: После блока новостей, друзья, да. Мы вернемся обязательно в эту интересную тему. Потому что, ну, как бы, видите, насколько все глубоко бывает взаимосвязано.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Друзья, в студии Юрий Кривонос, историк Александр Репьев и Екатерина Хаматнурова. Говорим о синодальном переводе Библии и его влиянии на евангельское движение. Мы вот сейчас подошли к Александру Первому.
0: Да. И, подходя к нему самому, мы прошли такой небольшой исторический экскурс вплоть до 19 века, и последняя фраза была сказана, что 18 век в Англии и даже в Северной Америке прошел под знаком Джона Уэсли. Но мало кто знает, что Джон Уэсли оказался под влиянием наших братьев-славян, моравских братьев, которые были первыми миссионерами в Европе и Новом Свете. Это удивительный факт. Мы думаем, что там Западная Европа всегда посылала миссионеров. Нет, наши братья, славяне, чехи, которые возникли в 17 веке, уже после реформации Яна Гуса, это были глубоко набожные люди. Они часами молились, они ратовали за распространение Слова Божия. И они сами подверглись гонениям из Чехии, оказались в Германии в имении Гернгут, то есть Божий шатер, там Цинцендорф им дал приют, и потом они едут с миссией к индейцам. Вот Джон Уэсли плывет туда к индейцам, и они. Джон Уэсли, сын священника англиканской церкви, и сам едет на миссию к индейцам, но попадает в шторм и начинает отчаянно тревожиться за свою жизнь. И тут он видит спокойных, как говорят, вот горячие финские парни, а здесь чешские миссионеры, которые довольно хладнокровно смотрят в будущее свое. Он спрашивает их: а почему вы так спокойны? Вы не понимаете, что мы сейчас можем утонуть? Он говорит: ну, дорогой господин, если мы утонем, мы точно окажемся с Господом. А если доплывем, то тоже хорошо, там продолжим миссионерское путешествие. Поэтому это вот закон победителя Римлянам 8:28. Все содействует ко благу. Он был поражен их уверенностью в их спасении. Вот, и для нас это очень хороший урок. Вот вы, если задайте себе вопрос, если вы сейчас вдруг окажетесь, ваша жизнь закончится, где вы окажетесь? На небесах? Я думаю, что каждый христианин, он должен дать себе четкий ответ, и моравские братья дали этот ответ, что они будут на небесам с Господом. Поэтому они не боялись ничего, и они покорили этим Джона Уэсли. Там он по-настоящему обратился к Богу, очень много он пишет о своем втором обращении, там целые доктрины на основе этого возникли, но мы сейчас нет возможности это все подробно рассматривать. И второй интересный момент, очень интересный, как это повлияло на Александра Первого, о котором мы говорим.
1: Дело в том... Я так понял, там была война 812 года. Это все-таки такое апокалиптическое переживание.
0: Безусловно. Это многие биографы показывают, что за одну ночь Александр посидел. Перед ним выбор сдать Москву и сохранить Россию, или сохранить Москву и потерять Россию. То есть Наполеон добрался до Москвы. Обычно сдача столицы – это капитуляция государства. Но Кутузов, Михаил Илларионович, он, как стратег, он говорит, что Москвой можно пожертвовать ради победы во всей войне. Но это серьезный шаг. Многие близкие говорят, нужно сдаваться, нужно капитулировать перед Наполеоном. Он сам не знает, как быть. И вот в этих волнениях, в этих тревогах, когда он, как я уже сказал, посидел за одну ночь по некоторым данным, ему попадается 90-й псалом. И он читает, он упивается священным писанием и находит утешение. Он становится глубоко религиозным человеком. Но есть один интересный факт, о котором мало кто знает. И опять он, как ни странно, возводит нас к тем же моравским братьям. А дело в том, что была в его окружении женщина, Юлия Крюденер, Варвара Юлия Крюденер, которая была обычной светской женщиной, баронессой, и была далека от Бога. Но однажды, гуляя по улице, с ней произошел конфуз, сломался каблучок. И да, казалось бы, какой-то каблучок, как он может на судьбу мира влиять? А вот очень интересно, да. И она спускается в первую попавшуюся мастерскую ремонта обуви. И она недовольна жизнью, у нее проблемы с мужем, с детьми. И там улыбающийся человек, довольный жизнью, поет песенки и ремонтирует ей каблучок. Она, ее прямо это сильно раздражает. Как вы можете радоваться жизни? Вот я баронесса, у меня есть деньги, у вас ничего нету, а вы сидите в подвале, и вы радуетесь жизни. Это опять один из моравских братьев. Вот видите, насколько интересно вот такое совпадение. И он ей проповедует Евангелие, она кается. Она понимает, что вера — это не просто обряды, это личные отношения с Богом, со Христом. И зараженная этой верой, она приходит к Александру Первому и говорит: а вы имеете глубокие отношения с Богом? Вы по-настоящему раскаялись или нет? Имеете ли вы спасение? И, кстати, у меня даже были сохранены слова, я сейчас перескажу, но они, эти тексты есть в интернете. Он говорит, что я вот во время войны с Наполеоном и вот это общение, я стал новым человеком, я обрел веру, я обрел новую жизнь. Представляете, насколько глубокая у него произошла трансформация? И вот она была носительницей этих идей, которые охватили всю Европу, и пиетические идеи близких отношений с Богом. И она начинает вдохновлять Александра. И он говорит, что благодаря именно войне с Наполеоном я одержал самую главную победу внутри себя. Я капитулировал перед Богом. Представляете? Просто трансформация жизни одного человека трансформирует судьбу мира, не побоюсь этого слова, потому что его вся Европа смотрела. Я был, когда в Германии есть Александровский мост, Александровская площадь, Александр Плац в Берлине. Это все память об Александре, который шел победным маршем по Европе. И как он сильно трансформировался. То есть он был, до обращения он был очень такой, ну, очень хитрый такой человек, даже кто-то его в лицемерии. Ну, у него, на его совести была смерть отца. Он с его негласного согласия, он одобрил покушение на отца. Это на его Павла. Да, Павла. Его очень это томило. Он не знал, как этой вины избавиться. И до конца жизни он с этим вынужден был жить. И вот вера в Бога, она его сделала совершенно другим. И Юлия Крюденер, она говорила ему, что битва под Лейпцигом всех народов, то есть вся Европа сошлась в этой битве, и на Александра смотрели апокалиптические вообще были...
1: Да. Ну, давайте мы, да, чтобы как бы ускорить немножко, да, времени, что, как это было связано с переводом?
0: С переводом, да. То есть последняя мысль, и перехожу к переводу. Он столкновение безбожной Франции и пути божественного через Библию и безбожного без Библии. Uh-huh. То есть, пережив личное покаяние, он понял благотворное влияние Священного Писания на человеческую душу. Он искренне захотел приобщить к ней не только своих подданных, но и, в принципе, быть лидером в Европе, но в этом деле.
1: Он как-то осознал, что елизаветинский перевод недоступен?
0: Конечно, ведь он сам в своих воспоминаниях говорит, что он ничего не понимал. Он просто совершал обряды, но не понимал тексты. Вот. И здесь еще в 1805 году в Лондоне было создано английское библейское общество. И они предложили Александру тоже подключиться к этой работе. Но Александр настоял, что мы будем не как филиал английского, а как независимое.
1: Наше русское библейское общество.
0: Да. Созданное, хочу обратить внимание, в 1813 году, сразу как и Наполеон был изгнан, уже сразу же создается общество. Это понимание, насколько важно Слово Божие.
1: То есть это был не просто перевод одного человека. Угу. Александр Первый подошел к этому масштабно, привлекая к нему большое количество... Вот, научных, да, людей в том числе.
0: И это были межконфессиональные переводы, то есть там участвовали люди разных конфессий, протестанты, православные, даже неверующие люди, но которые хотели способствовать просвещению. Это была общественная организация, настоящий институт гражданского общества, который формируется снизу, а не сверху. Да, Александр жертвовал деньги, он покровительствовал ему, но люди сами стремились. Это была общая потребность народа того времени.
1: Но скажи, ведь он сам этот перевод не увидел полный.
0: Не увидел, да. Но полный не увидел, но увидел перевод Евангелия к 18-му году он был, потом Новый Завет к 22-му примерно, а вот Ветхие не успели. Так сложилось, ну, так, скажем так, Господь попустил, что только Новый Завет оказался, но в экземплярах почти около миллиона. Представьте, по тем временам.
1: Это огромное тысяч, количество. Да, с лишним. Но смотрите, работы велись с перерывами 60 лет, да, по 1870 год. Почему так долго?
0: Да, хороший вопрос. И, кстати, здесь нужно теперь обозначить ключевых фигур в этом.
1: Мне кажется, после музыкальной паузы, друзья, пришло время для следующей песни, а потом вернемся. В студии Юрий Кривонос, Александр Репьев, Екатерина Хаматнурова. Мы о синодальном переводе и о евангельском движении.
0: Да. И вот мы завершили предыдущий блок на том, с чем столкнулось, с какими трудностями столкнулось библейское общество после смерти Александра. Ну, во-первых, была ли эта смерть, это дискуссионный вопрос, потому что очень многие знают версию о том, что он просто устал. Я устал, я ухожу. Ну, на самом деле, многие православные вот, на канале Спас даже излагают идею, что он ушел старцем и передал правление Николая. Но так или иначе, Александр покинул свой престол и пришел совершенно другой человек, который в начале своего правления столкнулся с восстанием декабристов в декабре 1825 года, который очень переживал за устойчивость своей власти, и все свободомысленные поползновения пресекал. Вот. И это коснулось и деятельности библейского общества, потому что многие иерархи церкви боялись то, что инакомыслие возникнет, и эта работа была приостановлена до конца правления Николая I. Его даты правления легко запомнить, 1825-55 год. Вот. Ровно 30 лет. Да. Уходит он довольно трагично.
1: Потеряли мы, да.
0: Угу. Николай. Но он не такой уж он был плохой человек. Он хоть и цензурировал того же Пушкина, но он и помогал его семье. Но своеобразный. Так или иначе, он уходит довольно трагично тоже из жизни, из престола. Крымская война, мы проигрываем в ней. И приходит наследник Александр II, который видел многие моменты прогрессивные, которые дает Библия людям, тем же европейским странам. Прогресс технологии она во многом дала. Ведь мужество русского солдата столкнулось с технологиями европейскими. И европейские технологии, они в той войне сыграли, к сожалению, решающее значение.
1: Ну, да. Корабли, другие корабли.
0: И, ну и даже, как, по-моему, у Лескова произведение «Левша», где он говорит о том, что наши русские рабочие и англичанин. И потом вот русский левша говорит, что нужно делать хорошее оружие. Ну, вот эти моменты.
1: Да-да-да.
0: Вот. И Александр II, многие... Да и я, наверное, как историки его очень любят, потому что этот человек был жертвенный. Он хотел развития, дать развитие страны демократического характера. Он провел множество реформ. Отмена крепостного права 1861 год. И в 62-м опять начинает библейское общество работать. Возобновляется новое дыхание. Филарет. Вот мы не сказали о Филарете. Филарет Дроздов. Это вот отсылка к нашим старшему поколению слушателей. Нынешним школьникам, студентам говорю, вы смотрели программу «В мире животных»? Большинство не смотрело, а вот для поколения, которые росли в 90-е хотя бы годы.
1: Ну, мы того Дроздова знаем, а как он связан с Филаретом-то был?
0: Очень хороший вопрос. А дело в том, что это его дальний потомок. И вот на 150-летие празднования перевода Библии он был одной из ключевых фигур. Вот. И многие... Он очень гордится, что его прапрадедушка, он руководил, он был, можно сказать, движущим звеном в этом процессе, который отстаивал необходимость чтения Писания, уже много раз цитировал его, может быть, и в программах, что он был в переписке с Александром Сергеевичем Пушкиным, и когда Пушкин говорит «дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана», то Филарет в стихах ему отвечает, что «не напрасный, не случайный, жизнь Богом дана, и нужно знать его слово, чтобы она обрела смысл». Понимаете, да, то есть влияние Пушкин, Дроздов – это классика, это золотой век нашей культуры, нашей духовности, да, вот. И в это время мы получаем Библию, Библию, которая прошла через горнило испытаний.
1: Хорошо, но вот Библия переведена, вот она выпущена. Какое влияние она оказала на общество?
0: Да, ровно 60 лет ушло на перевод Библии. С 16 по 76 год. У нас даже вот здесь, часто в Священном Писании, хочу продемонстрировать, 1876 год. Эта дата указывается. Вот, и здесь она изображена, так же, как с логотипом «Радио Пилигрим», который тоже очень полезно смотреть для духовного развития.
1: Смотреть и слушать, друзья.
0: Да. Вот. Вопрос еще раз можно повторить.
1: Какое влияние оказал перевод на общество?
0: Да. Спасибо, очень хороший вопрос. Дело в том, что в этот период вообще идет преобразование общества. Судебные реформы. Наш суд самый демократический в мире, на полном серьезе, гораздо более суд присяжных заседателей.
1: Ну, тот самый адвокат Плевака, фильм про которого недавно вышел, кстати, на Первом канале. И вот тогда появляется перевод Библии. Как его восприняли?
0: Ну, да. Александр хотел, чтобы Евангелие было доступно всем людям. И если сама Библия была довольно дорогой, по оценке многих исследователей, это размер стоимости коровы. А корова могла прокормить семью, да? Библию мог позволить не каждый. А вот Евангелие, оно выходило копеечное, пятикопеечное. Оно было в широком доступе. И появились такие люди, как книгоноши. Это были добровольцы, волонтеры, которые шли в захудалые концы нашей родины, всякие гиблые места наподобие трактиров и тому подобное, тюрьму, и распространяли эти Евангелия.
1: А кто они были такие вероисповедания?
0: Это были разные люди, и евангельские верующие, и православные, и по гендерному составу это были мужчины и женщины. Одна женщина-книгоноша, она десятки тысяч Евангелий распространила и дожила до 94 лет. Она не останавливалась, она шла, распространяла. Это получило массовое распространение и подтверждение в нашей классической литературе. Ивана Николаевича Толстого и Достоевского, отсылки к книгоношам очень много есть. Допустим, в романе «Бесы», где там, в общем, бесы издеваются над людьми, и там книгоноши, они подсовывают непотребные картинки, книгоноши наряду с Библиями издеваются над ним. У Толстого часто отсылка идет к иностранным миссионерам, допустим, сэр Джон в «Анне Карениной», и тоже некий англичанин, который едет по тюрьмам, прототипом для него был Бедекер, который возглавлял миссию среди заключенных, и он фигурирует у него в романе «Воскресение». Также был Яков Яковлевич Деляков, он был вообще сириец, как его чудом принесло, он был вначале, да.
1: А морально-нравственные ценности, ведь Священное Писание, оно является их постулатом. Насколько то, что было, явлено в тексте, и то, что было в жизни, насколько здесь было различие, и как новый текект повлиял на, нравственную часть общества?
0: Как минимум, он заставил людей задуматься, потому что, столкнувшись со Священным Писанием, они приобрели некое зеркало, в котором они могли увидеть свое отражение и сделать вывод, соответствует ли оно божественному замыслу или нет.
1: Но, с другой стороны, для церкви это был тоже непростой период, потому что она тоже оказалась перед зеркалом, в которое смотрели не только священники, но и народ.
0: Абсолютно верно. И поэтому, на самом деле, начались преобразования в православной церкви, так как возникало множество конфессий. Допустим, 76-й год, мы сказали, перевод Библии, 1867 год, первое крещение по вере, 20 августа, то есть позавчера многие конфессии отмечали это событие, Никита Исаевич Воронин крестит. Это евангельский по вере, то есть первый баптист русский, можно сказать, он. Потом в 74-м приезжает Редсток, начинает свою салонную миссию. И в этих условиях, в условиях демократического общества, нужно было доносить, православной церкви нужно было грамотно доносить свою позицию.
1: Да, и здесь для проповеди евангельской как раз поспособствовал русский синодальный перевод. Да. По-иному, наверное, и евангельское движение... навряд ли бы возникло настолько мощно в те времена.
0: Вы абсолютно верно говорите, потому что даже многие исследователи говорят, что почва для пробуждения всегда готовится Священным Писанием. Без Священного Писания не может быть пробуждения. Поэтому пробуждение, произошедшее на территории всей нашей страны, в особенности в Петербурге и на юге ее, оно было подготовлено деятельностью книгонош и доступного перевода Библии.
3: Вот. Вот сегодня Писание, оно доступно, и ты берешь и даже не задумываешься вот этот путь, который прошел. Были какие-то вот прям трудности, о которых нам бы хотелось бы знать, чтобы мы вот эту ценность больше повышали в своих сердцах?
0: Конечно же, да. Это очень тоже важный комментарий, потому что Дроздов боролся за этот перевод. Были такие деятели, как Павский и Макарий Глухарев, которые оказывались в ссылке. Про Павский, он был очень талантливый профессор, православный профессор, который распространял евангельские идеи, и за это пострадал. А Пушкин написал в стихах, что пострадал хороший священник. Вот. Но я сейчас дословно не скажу, как он.
1: Так или иначе, трудности всегда были и будут, друзья. Будем держаться священного писания. Читайте много, ищите информации, слушайте радио «Пилигрим», скачивайте наше приложение.
0: Да, как говорится, на кафедрах многих церквей написано «Слово Твое есть истина», Евангелие от Иоанна 17:17. Ну и также хочется закончить фразой бессмертной Федора Михайловича Достоевского: «Горе народу без Слова Божия». Наш великий классик это понял, поэтому читайте Слово Божие и живите им. Это единственный путь спасения. Всем благословений.
4: Вы слушаете радио.

0: Аудиомысли представляет. Женщины любят только тех, которых не знают.
1: Михаил Лермонтов.
0: Женщина молода до тех пор, пока ее любят. Хочешь быть счастливым, выучись сперва страдать.
1: Тургенев.
0: Только последняя любовь женщины может справиться с первой любовью мужчины.
1: Оноре де Бальзак.
0: Разбойники требуют кошелек или жизнь. Женщины – и то, и другое.
1: Сэмюэл Батлер.
0: Нет боли сильнее, чем та, что причиняет друг другу влюбленные.
1: Конолли.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: верю в Христа.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх московский Всеруси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. Последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей Церковью. Ведь именно мы, Его Церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его Слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его Царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», – сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Relevant. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И камни не светя, я снова небо попросил.

0: Христианские притчи. Лучший и худший. Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но братья настояли. Тогда он и подумал: «Я не знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее». В это время явился ему ангел и говорит: «Рядовой монах, что ты возносишься? Там люди нагрешили, им нужно наказание. Вот оттого и выбрали, что хуже тебя не нашлось».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

воле своей. Возвращайтесь сейчас после этой строки. Всем нам нужно

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 августа. Когда Бог говорит. Ибо слово, сказанное Богом, живо и несет в себе силу, приводит ее в действие, подпитывает и делает эффективной. Оно острее любого обоюдоострого меча, проникает до границы, разделяющей дыхание жизни, душу и бессмертный дух, суставы и кости, глубины аспекты нашего естества, выявляя, исследуя, анализируя мысли и намерения сердца и производя суд над ними. Послание к евреям, 4:12. Расширенный перевод Библии. Мы можем сравнить действие Божьего Слова в нашей жизни с хирургической операцией. Оно удаляет из нашей жизни все то, что мешает осуществлению Божьего плана в нашей жизни. Оно помогает нам выявить наши неблагочестивые, эгоистичные мотивы и избавиться от них с Божьей помощью. Когда я только начинала изучать Библию, у меня не было достаточного опыта, чтобы различать, когда меня ведет Святой Дух, а когда я руководствуюсь собственными эмоциями. Когда у меня появлялось какое-нибудь желание, я старалась осуществить его, но если мне это не удавалось, я начинала злиться. Я часто шла на поводу своих эгоистичных, плотских желаний, и в течение многих лет Бог с помощью своего слова оперировал меня и устранял из моей жизни все, что шло вразрез с его волей. Операции подобного рода не бывают приятными, но они необходимы для поддержания нашего духовного здоровья. Чувствуете ли вы, что Бог старается удалить что-либо из вашей жизни? Больно ли вам? Большинство хирургических операций связаны с болью, но они приносят долговременную пользу. Если вы хотите получить все самое лучшее, что Бог приготовил для вас, позвольте Ему устранить из вашей жизни то, что мешает вашему духовному росту. Божье слово на сегодня. Для того, чтобы дорога привела нас к успеху, необходимо усваивать уроки мудрости, которые преподает нам Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 августа, и тема сегодня – почему люди иногда падают в Божьем присутствии. Я вырос в традиционной религиозной церкви и не видел, чтобы люди падали в Божьем присутствии. Я этого никогда не видел, пока не начал посещать собрания в харизматической церкви. И на одном из таких собраний это произошло со мной. За меня помолился один мужчина, и на меня сошла такая сила, что мои ноги подкосились, и я упал. И в Ветхом, и в Новом Завете это происходило сплошь и рядом. Библия прямо говорит нам об этом в книге Откровения, 1 главе, 17 стихе. Здесь апостол Иоанн пишет о том, что случилось с ним, когда он в видении увидел Христа. Он сказал: «Я пал, как мертвый». Слово «пал» означает «упасть», стремительно упасть на пол. Словно мертвый, то есть упал как мертвец. Иоанн пережил колоссальную встречу с Христом. Его тело просто не выдержало силы и славы, в которой он находился. И что-то должно было произойти. Иоанн буквально рухнул в Божьем присутствии. Не удивляйтесь, если иногда будете наблюдать подобное. Это описывается в Библии, это по-прежнему происходит сегодня. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».
0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», – сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате мокюментари, художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Я ненавижу больниц, ненавижу этот запах лекарств.
1: Все, идем.
2: Добрый день, мы хотели бы навестить нашего друга.
3: Фамилия?
2: Морозов.
3: Болезнь?
0: У него рак.
3: Так, Морозов Борис Владимирович, второй этаж, четвертая палата. У вас есть 20 минут.
2: Когда будем разговаривать, не вздумай говорить о раке.
1: Точно, точно. Ведем.
0: Думаешь, он не знает, что скоро умрет?
2: Я тебя предупредил, ни слова о смерти.
0: Хорошо, хорошо. Ведем себя так, как будто бы ничего не случилось.
1: Боря!
4: Как ты,
1: дружище?
4: Как ты? О, какие люди! Здорово, ребята!
0: Отлично выглядишь.
2: Я тебе выпишу.
0: Мы все тебя ждем.
2: Сигареты вот тебе принесу.
1: Твои любимые.
4: О, ребята, ребята.
1: Ну, когда выпишут-то?
4: Да не знаю. Ну, врач сказал, что придется полежать какое-то время.
1: Зато тебе повезло с хорошенькими медсестрами.
4: Это точно. Кстати, Миха, где твой дядя, подлец? Передай ему, чтобы он тоже меня навестил.
2: Мой дядя? Борис, я думал, ты знаешь. Дядя недавно умер от рака, ой, прости.
5: Как умер? Почему мне никто об этом не сказал?
0: Ну ты и дурак, зачем ты сказал, что твой дядя умер?
2: Да что ты кричишь, он сам спросил меня о нем. Я вообще больше к нему не пойду.
6: Здравствуйте, я служитель церкви. Можно ли поговорить с вами о Боге?
5: Чего вам надо? Дайте вы умереть спокойно.
6: Смерть — это еще не конец. Я вижу, вам одиноко.
5: Вы достали.
6: Но вы знаете, если вы доверитесь Христу,
5: слушай,
6: он никогда не оставит
5: вас. Слушай, ты фанатик. Плевал я на твои сказки про ад и про рай. Да даже если все это и есть, я лучше буду вместе со своими друзьями в аду, чем с такими, как ты. Пошел вон отсюда.
6: Я могу оставить вам Библию?
5: Да не нужна мне твоя Библия. Пошел ты вон со своей Библией.
0: Вы не правы.
4: Ну, для начала, медсестра, познакомимся. Борис.
0: Саша.
4: Саша. Вы, значит, Саша, считаете, что я не прав, потому что дал этому фанатику отворот-поворот?
0: Нет. Я говорю о том, что вы надеетесь быть в аду со своими друзьями.
4: Ну?
0: Дело в том, что вы не сможете их там видеть. Это очень темное место. Там вы никого не сможете видеть.
4: Да я смотрю, ты тоже фанатка. Оставьте вы меня все, ну дайте же спокойно умереть! Странно. Мои друзья уже несколько дней не заходят. Хоть бы позвонили, что ли.
0: Боря.
4: Ну?
0: Помните того молодого человека, который говорил вам о друге, который никогда не оставил?
4: Прошу вас, Саша, ну оставьте вы ваши попытки обратить меня в христианство. Ну вы же знаете мой круг общения. Мои друзья не просто высмеют меня.
0: Борис.
4: Ну?
0: Скажи, что в твоем понимании настоящая любовь?
4: Настоящая любовь? Я знал многих женщин, Саша, на своем веку. Только теперь об этом можно забыть. Навсегда.
0: Могу ли я рассказать тебе одну историю?
4: Ну, валяй, рассказывай свою историю. Все равно тут делать нечего.
0: Это история о двух братьях, которые жили в Китае в начале 20 века. Старший брат очень любил младшего.
4: Я своего ненавидел.
0: Так вот, младший брат промышлял тем, что играл на деньги в азартные игры.
4: Жулики!
0: И вот однажды они там чего-то не поделили, и завязалась потасовка, в которой он случайно зарезал одного из игроков.
4: Случайно? Пфу! Все они так говорят.
0: Он мигом примчался домой, сбросил с себя окровавленную одежду и надел чистую. Полицейские быстро узнали, где он живет, и тут же приехали за ним.
4: А, ну понятно, раскололся кто-то.
0: В это время старший брат случайно наткнулся на окровавленную одежду. Он тут же понял, в чем дело, и быстро надел эту одежду на себя.
4: Ну?
0: Его судили за убийство и расстреляли. Младшего же брата так мучила совесть, что он решил явиться в полицию и признаться в убийстве.
4: Ну?
0: Но ему сказали, что за преступление уже заплачено, и он чист в глазах закона. Вот такая история.
4: Да, история. Как же сильно он любил, должно быть, своего брата. Знаешь, Саша, никто бы не сделал такого ради меня.
0: А я, Боря, ведь не просто так рассказала тебе эту историю.
4: Как это?
0: Кто-то уже сделал это ради тебя.
4: Что?
0: Когда Иисус Христос умер на кресте, Он понес наказание за все твои преступления.
4: Ну сколько раз я могу говорить тебе, Саша, я не могу. Мои друзья не просто высмеют меня,
0: Боря,
4: Саша.
0: Разве не лучше быть дураком в глазах людей, чем дураком в глазах Бога? Настанет день, когда и всем твоим друзьям придется умереть. Они предстанут перед троном Всевышнего, и это будет их судный день. А Господь любит тебя, Борис. И сейчас Он обращается к тебе. Он не хочет, чтобы ты погиб навеки. Вместе с теми, кто отверг Его Сына.
4: Ну, Саша, милая Саша, ну... Так ведь ничего, ты ведь ничего обо мне не знаешь. Никто не может любить такого, как я, никто!
0: Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон.
7: Господи! Господи, прости меня! Я много грешил против Тебя. Так много грешил. Спаси меня, если Ты можешь, Господи. Спаси меня!

0: Я рад, что не погиб в катастрофе, что внезапно меня не поразил сердечный удар. Я рад, что ухожу из этого мира именно так. Здесь, в палате, я узнал о любви Бога ко мне. Скоро я уйду из этого мира. Но теперь я в Его руках. Навсегда.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 28. О том, что в пророчествах Осии и Амоса относится к Евангелию Христа. Пророк Осия тем труднее для понимания, чем глубже он говорит. Но кое-что из него мы должны взять и объяснить здесь, согласно нашему обещанию. «И там, — пишет он, — где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живаго». Осия, глава 1, стих 10. Это пророческое свидетельство о призвании народа из язычников, прежде не принадлежавших Богу. В этом смысле поняли и апостолы. Послание к римлянам, глава 9, стих 26. А так как и этот народ языков по духу принадлежит к чадам Авраама и потому правильно называется Израилем, то пророк, продолжая речь, говорит: «И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли». Глава 1, стих 11. Если бы мы захотели еще более разъяснить это место, то затемнили бы только смысл пророческой речи. Припомним, однако же, известный краеугольный камень и две стены, одну из иудеев, а другую из язычников. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи 14-15, из 20 по 22. Первая узнается под именем сынов Иудиных, вторая — под именем сынов Израилевых. И обе вместе опираются на одну и ту же крепость того камня и выходят из земли. О тех же плотских израильтянах, которые теперь не хотят веровать во Христа, но уверуют впоследствии, то есть о сынах их, ибо те путем смерти отойдут в свое место. Тот же пророк свидетельствует, говоря: «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима». Глава 3, стих 4. Кому не ясно, что иудеи в настоящее время находятся именно в таком положении? Но послушаем, что прибавляет пророк. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Глава 3, стих 5. Яснее этого пророчества ничего не может быть, если под именем Давида разуметь Христа, бывшего, как говорит апостол, от семени Давидова по плоти. Послание к римлянам, глава 1, стих 3. Пророк предсказал еще и будущее воскресение Христа в третий день, как оно должно было быть предсказано на возвышенном пророческом языке. «Оживит нас через два дня, в третий день восставит». Осия, глава 6, стих 3. Согласно с этим, апостол говорит нам: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. О подобных предметах пророчествует также и Амос: «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль, ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его». Амос, глава 4, стихи 12 и 13. И в другом месте: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Амос, глава 9, стихи 11 и 12. Глава 29. Что предсказано о Христе и о Церкви Исаию. Пророк Исаия не принадлежит к числу 12 пророков, которые называются малыми, потому что речи их отличает краткость по сравнению с речами больших пророков, называемых так потому, что они написали пространные книги. К числу этих больших пророков принадлежит Исаия, которого я присоединяю к двум вышеприведенным, потому что он пророчествовал в одно с ними время. Обличая грехи, наставляя на путь правды и предсказывая грешному народу грядущие несчастья, Исаия больше, чем другие, пророчествовал о Христе и о Церкви, то есть о Царе и созданном им Граде, так что некоторые называют его скорее евангелистом, чем пророком. Но чтобы не увеличивать объема сочинения, я в настоящем месте из многого приведу лишь одно. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывая уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Книга пророка Исаии, глава 52, стих 13, по главу 53, стих 12. Это о Христе. Теперь послушаем, что пишет он далее о Церкви. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой святый Израилев. Богом всей земли назовется он. Книга пророка Исаии, глава 54, стихи с 1 по 5. На этом мы и остановимся. Кое-что в словах этих требует разъяснения, но, думаю, есть в них достаточно и настолько ясного, что их поневоле должны будут понять даже наши противники.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Утешайтесь Господом. Наш мир и довольство в любых обстоятельствах всегда зависит от того, насколько мы предаем себя в Божьи руки. Псалмопевец пишет: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вы сможете перенести любые трудности, предавшись всецело в руки Божьи. Ваш Отец желает, чтобы вы могли приступать к своим повседневным делам без страха и тревоги, полностью вверяя себя Его попечению. Ваша покорность Ему приведет к реальным плодам в вашей жизни. Чем больше вы вверяете себя Его попечению, тем безразличнее вы будете относиться к окружающим вас обстоятельствам. Доверившись Ему, вам не придется постоянно раздумывать над тем, какой следующий шаг предпринять. Вас не пугают ужасные новости, циркулирующие вокруг вас. Вы не будете переживать по поводу того, что ждет вас впереди, потому что вы верили свою жизнь, свою семью и свое будущее надежным и любящим рукам своего Господа. Как сильно, по-вашему, беспокоятся и переживают овцы, следуя за своим пастырем? Они вообще не переживают, поскольку полностью доверяют Его водительству. Подобным образом и мы являемся овцами Христа, нашего великого пастыря. Поэтому к чему нам беспокоиться, переживать, тревожиться за свою жизнь и за свое будущее? Он отлично знает, как защитить и сохранить свою паству, потому что Он ведет нас в любви. В моей собственной жизни мне пришлось научиться, как верять Богу одну проблему за раз. Подумайте об этом. Как я могу сказать, что верил все Богу, не доказав, что могу верить Ему что-то одно? Недостаточно повторять слова «Я полностью полагаюсь на Господа». Я должен доказывать это снова и снова в своей жизни, во многих сферах деятельности и в повседневности. Многие живущие сейчас люди сказали: «Я покоряюсь, я вверяюсь, я доверяю». Только когда увидели, что из положения нет другого выхода. Многие живущие сегодня люди сказали: «Я покоряюсь, я вверяюсь, я доверяю». Только когда увидели, что из их положения нет другого выхода. Но настоящее, угодная Богу покорность проявляется без принуждения до того, как ситуация заходит в тупик. Мы должны действовать в согласии с Господом, как делал это Авраам, отдавая Господу свою жизнь как незаполненный чек и позволяя Богу заполнить его. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: «21 век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога», заявил патриарх Московский в Серусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости, осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло потому, что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии. Учение Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающий народ мой, как едят хлеб, и не призывающий Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и стало слышно, что он в доме. Тотчас собрались многие, как что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они там помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить с засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 57. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заковающие детей при ручьях между расселенными скал? В гладких камнях ручьев доля твоя. Они жребий твой. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонную мастью и умножала масти твои, и далеко посылала послов твоих, и унижалась до преисподней. От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна, все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверную и меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго ты переставала бояться меня? Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святою горою моею. И сказал: поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его: я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Глава 58. Взывай громко. Не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли называешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. и застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это».

Хочу тебе.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Радиотеатр.
1: Мудрость учителя лапшами-малушами.
2: На ушах.
3: Вытрясите, пожалуйста.
2: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
4: Петрович украл у меня ручку.
2: Ты что, хочешь осудить своего брата?
4: Ну, лапшами. Разве воровство это неплохо?
2: В этом мире все относительно. Нравственность тоже относительно. Нет абсолютов. Нет.
4: На самом деле нет абсолютов?
2: Абсолютно. Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
4: И все-таки лапшами, мне кажется, воровать плохо.
2: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно, ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
4: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.
2: Что? Он угнал мою машину? Как он посмел?
4: Да, вы только что говорили, что воровство это нормально.
2: Но это же моя машина.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со своей горы святой. Ложусь я.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: XXI век – это время особой гордыни, которая чаще всего отвергает Бога, заявил патриарх Московский в Сервусе Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя после литургии «Праздник Преображения». Это время особой гордыни, которая может захватывать человеческое сознание, и эта гордыня чаще всего отвергает Бога, сказал патриарх, говоря о 21 веке. По его словам, некоторые считают, что сегодня все возможно в вопросе построения могущественных технологий, которые способны управлять и обществом, и государством, и физическими процессами. Пребывание в храме Божьем, участие в общей молитве, причащение святых христовых тайн – это то, что реально входит в соприкосновение с Богом, заключил глава Русской Церкви. Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Матео Дзуппи планирует посетить Россию во второй половине сентября, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Ватикане. Работа по организации визита во второй половине сентября ведется, но пока нет понимания относительно конкретного наполнения. Ожидается, что будут обсуждаться гуманитарные вопросы, связанные с конфликтом на Украине, сказал собеседник агентства. В последний раз представитель Ватикана посещал Россию в октябре 2024 года. Начальствующий епископ РосХВЕП Сергей Риховский приглашает с 13 по 15 октября принять участие в соборе РосХВЕП, главном ежегодном событии для верующих Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Мероприятие на тему «Достойный делатель» объединит не только епископов и пасторов, но и их команды для работы по различным направлениям. Сегодняшнее время – это время величайших вызовов, но также это время уникальных возможностей, возможностей, которые Бог открывает перед своей церковью. Ведь именно мы, Его церковь, призваны быть достойными делателями и исполнителями Его слова. Как писал апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Я верю, что мы должны делать все возможное для распространения Его царства и служения обществу с новой силой, мудростью, дерзновением», сказал епископ. Комедийный сериал «Земля обетованная», который в необычной форме рассказывает библейскую историю Моисея и исхода из Египта, получит второй сезон. Более того, проект заключил соглашение с крупной голливудской компанией Lionsgate, которая станет его официальным международным дистрибьютором, сообщает Релевант. Авторы представили историю исхода в формате «мокюментари» – художественного сериала, стилизованного под документальный фильм. По задумке создателей, Моисей оказывается чем-то вроде руководителя среднего звена, которому поручено провести огромную и далеко не всегда послушную группу людей через пустыню. Герои разговаривают на камеру, участвуют в псевдодокументальных интервью, конфликтуют между собой и периодически смотрят прямо в объектив. Благодаря этому знакомая библейская история получает форму офисной комедии, напоминающей популярные сериалы о работе и отношениях внутри коллектива. Хотя сериал выдержан в комедийном стиле, его создатели серьезно подошли к библейскому материалу. Соцсети заманили 2000 человек к церкви фейком о тайной свадьбе Криштиану Роналду. Около 2000 человек собрались днем 8 августа у собора в городе Фуншал на Мадейре в Португалии. Они хотели увидеть свадьбу футболиста Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, но оказались на совершенно другой церемонии. Это произошло, потому что кто-то пустил слухи в социальных сетях о том, что здесь состоится свадьба легенды мирового футбола. Новость распространилась очень быстро, однако спустя несколько часов огорченные фанаты разошлись по домам. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Мы в преддверии большого праздника Рождества Христова, хотя для многих рождественский сезон уже начался. В связи с этим и вопрос сегодня. Алексей Алексеевич, можно ли, организовывая праздники для детей, использовать героев мультфильмов, такие как Дед Мороз, Санта-Клаус, или в этом много мирского?
1: Очень важный вопрос, который связан, на мой взгляд, с нашим общим представлением о церкви, ее роли, ее задачах и, конечно же, ее ответственности по отношению к детям. Если мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание, к нашему большому удивлению, мы обнаруживаем, что позиция Писания по этим всем темам, которые я только что озвучил, она достаточно сильно отличается от сложившейся сегодня практики. Священное Писание, говоря о церкви, всегда представляло для церкви вполне конкретную задачу. Например, один из текстов, который очень ярко об этом говорит, мы находим в послании к Ефесянам, 4 главе, в 11 стихе здесь сказано следующее. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к снаряжению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть Библия говорит о том, что задача церкви заключается в том, чтобы привести людей ко Христу, во-первых, и, во-вторых, помочь людям жить Иисусом Христом, наполняясь им, возрастая в нем, как здесь написано, достигая зрелости в нем, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Поэтому все, что делает церковь, должно преследовать эту цель, это ее природа, в этом природа церкви. Церковь по замыслу Иисуса Христа никогда не была задумана как социальная организация, как организация для культурного развития людей или какие-либо иные цели. Перед церковью поставлена вполне ясная цель – помочь людям прийти к Иисусу Христу и далее возрастать, помочь им возрастать в Иисусе Христе. Некоторые, правда, очень критично могут отнестись к такой постановке вопроса, сказав, что в этом случае церковь, она абстрагируется от реальности жизни, она игнорирует те вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, и церковь становится постепенно параллельным миром, в который убегают просто некоторые, а остальные все, они вынуждены жить двойной жизнью. Они приходят в церковь, говорят об одном, а дома их интересуют другие вещи, те же мультфильмы, те же всякие другие культурные элементы, которые заполняют их быт, их день, их общую, так скажем, общее пространство их мышления, чувства и так далее. Так вот, на мой взгляд, эта критика, она не совсем точная. Дело в том, что давайте посмотрим на то, что говорит Библия вообще о состоянии людей. И Библия говорит о том, что самая главная проблема людей заключается в том, что люди изначально начали искать решение своей пустоты, проблемы своей пустоты. Они стали искать счастье, искать удовлетворение где-то вне Иисуса Христа. И это удовлетворение искали по-разному. На протяжении истории было много разных подходов, которые практиковались, предлагались, как найти радость, как найти самореализацию или смысл, полноту своей жизни. И вот когда мы читаем Священное Писание, вначале это пророки говорили, потом это было реализовано в Иисусе Христе, Бог отвечает на этот вопрос так. Единственная возможность для любого человека, будь это ребенок или будь это взрослый человек, найти полноценную жизнь, это вернуться к Богу, что можно сделать только через Иисуса Христа. По этой причине церковь обладает, в отличие от любой другой организации, удивительнейшим преимуществом и огромнейшую ответственность несет перед Богом. И эта ответственность заключается в том, чтобы помочь любому человеку решить самый главный вопрос жизни, который он не решит нигде. Поэтому абсолютно все в церкви, включая любую программу, музыкальную программу, детскую программу, программу для каких-то специальных групп и подгрупп в церкви. И нет ничего страшного, что такие группы существуют. Даже хорошо. Но их задача всегда должна быть одна – помочь людям увидеть Христа. И, друзья мои дорогие, если мы даже в Рождество не помогаем людям увидеть Христа, вместо этого говорим о каких-то других героях литературы, и мультфильмов и так далее, то в чем же тогда суть нашего христианства вообще? Рождество – самый хороший повод, чтобы на детском языке ярко, интересно сказать им о Божьей любви, сказать им о том, почему нужно было прийти Христу, сказать им о том, что сделал Иисус Христос, придя на землю для них лично, и почему Христос дорог им, и почему Иисус Христос должен занимать в общей панораме их жизни центральное место. Используйте, пожалуйста, Рождество как особую возможность для того, чтобы говорить о Христе, и прежде всего о Христе, и только о Христе, чтобы в действительности каждый человек, маленький и большой, соприкасающийся с нами, мог в рождественские дни приблизиться ко Христу и научиться им жить. Пусть Господь вам поможет в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить больше ответов на ваши вопросы, вы можете на нашем сайте slovo.org. И связаться с нами вы можете по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Где? Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Эй, мы в эфире, поехали!

0: Пилигрим.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 августа. Бог слышит ваши молитвы. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою». Псалом 6, стихи с 9 по 10. Когда мы молимся, Бог слышит нас и отвечает нам. Нам нужно верить в это так же, как верил Давид, когда писал эти слова. Вы можете жить с уверенностью, что вы не одиноки, если будете знать, что Бог сражается на вашей стороне, и Он помогает вам одерживать победу за победой. Вы не одни. Бог всегда с вами. Чтение псалмов — это хороший способ послушать то, что хочет сказать Бог. Он обращается к нам через свое слово, а его псалмы несут утешение в самые трудные для нас времена. Когда вы читаете их, воспринимайте их как персональное послание. Не думайте, что они написаны для кого-то другого, а относитесь к ним как к письму от Бога, которое адресовано лично вам. Он хочет, чтобы вы знали о чудесных планах, которые Он приготовил для вас, и о том, что Он всегда на вашей стороне, кто бы ни выступил против вас. Бог избавил Давида от его врагов и сделает то же самое для вас, если вы будете доверять ему. Не теряйте мир в душе и не переставайте благодарить Бога за то, что Он трудится в вашей жизни. Поверьте, Бог не оставил вас. Он не замедлит с ответом на ваши молитвы. Даже если Бог не приходит так быстро, как вам бы того хотелось, знайте, Он никогда не опаздывает. Помните о своей цели и никогда не сдавайтесь. Божье слово на сегодня. Бог пошлет вам помощь в свое время. Он поддержит и укрепит вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: хит на радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 53. Начальнику хора. На струнных орудиях. Учение Давида, когда пришли зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим. Истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти?»

0: или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю. И за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имеющие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя, и, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух». И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 59. Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать, ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому и далек от нас суд – и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И увидел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на главу свою, и облегся в разумщение, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Глава 60. Восстань. «Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут». Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Эфы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овны нефаивские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвую благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их, и золото их во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославит тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместо кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавших тебя, и падут к стопам твоим ног все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израилева. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не приходил через тебя, я соделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я, Господь, спаситель твой и искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь, и вместо камней железо, и поставлю правителям твоим мир, и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих.
2: и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою. Не будет уже солнцу служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих, прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время».

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Усыновление. Без Христа мы были отделены от Бога, были сиротами. Адам выбрал путь греха, непослушания и остался без отца. Это путь сиротства. Через грехопадение человечество потеряло связь с отцом. Из-за независимости и гордости пришел дух сиротства и страх. О сироте некому позаботиться, защитить, обеспечить. Но воля Божья, чтобы мы не оставались сиротами. Он послал своего Сына, чтобы усыновить нас и вернуть в семью. Наше место в семье Божией. Принимая Иисуса Христа, мы принимаем Дух Святой, который есть Дух усыновления. Через веру в Иисуса мы становимся детьми Божьими, и Дух Святой акцентирует на этом наше внимание, наставляет нас на эту истину, что Бог, как Отец, любит нас, учит, воспитывает, защищает, и мы, как дети Божьи, являемся наследниками Божьих обетований. Откровение этой истины должно быть основанием наших отношений с Богом. Усыновление – введение в положение сына, изменение статуса, принятие чужого человека в свою семью в качестве сына, публичная церемония признания его наследником. Но самое главное – это мотив Бога в усыновлении – его любовь к нам. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, похоже, что пишут родители. Нужно ли помогать взрослым детям?
1: Это еще один вопрос, который относится к категории семьи и разных граней, которые очень важны, и они возникают в каждой семье практически на том или ином этапе ее жизни. Когда Священное Писание говорит о детях и об отношении к детям, то оно проводит несколько очень важных таких категоричных принципов. Самый первый принцип заключается в том, что на определенном этапе, когда дети маленькие, родители несут полную ответственность за благополучие, за формирование своих детей. То есть они отвечают за то, чтобы позаботиться, чтобы у детей был кров над головой, было тепло, была пища, чтобы они были защищены. Более того, родители отвечают за их духовное, психологическое, моральное, эмоциональное формирование. То есть они должны создать атмосферу, в которой ребенок чувствовал бы себя безопасно. Они должны позаботиться о том, чтобы сформировать правильное мировоззрение, то есть понимание того, что Бог велик, что Бог управляет всем, что Бога нужно бояться, что у Бога есть Слово, которое регулирует нашу жизнь, что Слово говорит о том, что мы грешные люди, что нам нужен Христос, нужно спасение. И все это выражено в одном очень конкретном стихе или утверждении, которое мы видим в 6 главе послания к Ефесянам, где сказано о том, что отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господне. Но здесь есть очень интересная закономерность или же реальность, в которой мы живем или которую Бог создал. Реальность такова. По мере роста детей, дети становятся все более самостоятельными, а значит, они все больше и больше несут ответственности на себе. Например, пока ребеночек очень маленький, то папа или мама, они берут ложечку и дают ему кушать с ложечки. И это нормально на определенном этапе. Но как только ребенок уже умеет держать ложку в руках, родители, конечно же, всецело поощряют его к тому, чтобы он сам мог кушать с ложки, чтобы его не нужно было кормить. Причина, почему так родители делают, в том, что это естественная ответственность, приходящая с развитием, которая поможет ребенку функционировать, и не только кушать с ложки. Но, наверное, самое большое, чему родители учат детей, это способность принимать решения. Вначале родители сами принимают все решения за своих детей. Потом, по мере того, как формируется у них мышление, приобретается способность оценивать. Родители потихонечку, сначала в менее значимых вопросах, дают им возможность принимать решения. И дальше они с ними разбирают, а почему ты так сделал? А давай посмотрим, как можно было лучше поступить. То есть они тренируют их в принятии решений, чтобы эти решения были приняты разумно, чтобы они исходили из правильного понимания реальности. Например, о том, что есть Бог, о том, что мы несем ответственность, о том, что мы правильно распоряжаемся ресурсами, которые у нас есть и так далее. Вот, то есть родители учат детей принимать решения. И опять-таки, это точно так же, как кушать с ложечки. Чем лучше ребенок умеет принимать решения, тем точнее и правильнее он жить будет. Не будут же родители до пенсии принимать решения за своих детей. Так вот, те родители, которые понимают это, они к моменту того, когда ребенок уже готов, сын или дочь, создать свою семью, они уже достигают этой уверенности. Ребенок может, их сын или дочь может принимать самостоятельные решения. И в этот момент мы встречаемся с другой реальностью библейской. Библия говорит, оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. То есть Библия говорит об отделении. Речь не идет о том, что они никогда больше в гости не приходят к родителям. Идет о том, что они никогда больше

0: Но такова реальность. Бог сказал, что отделится и будет самостоятельная жизнь, и они сами живут, и они сами учатся жить правильно. Вместе с тем, когда мы говорим о том, как родители могут помогать взрослым детям, Писание говорит нам в 12 послании к римлянам о общем отношении людей друг к другу, независимо от того, связаны они семейными какими-то узами или вот такими родственными связями или нет. Например, написано 12 глава 10 стих: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Или дальше сказано: «Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». То есть речь идет о сочувствии, речь идет о готовности подставить плечо, речь идет о способности обогреть, наполнить теплом. Но это уже совершенно другая реальность. Мы уже не ожидаем каких-то того уровня послушания или того уровня контроля, который у нас был в детстве, когда дети были совсем маленькими, или даже до того времени, пока они не создали семью. Вот эти основные принципы, и они и регулируют то, как мы можем помогать своим взрослым детям.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы вы можете прислать нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

сердце. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует крепость.

0: Христианские притчи.
1: Ложь.
0: Закончив службу, священник объявил: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто прочитал 17 главу, поднять руки». Почти все присутствующие подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «У Марка нет 17 главы».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Вода и воздух крошат скалы, а я, конечно, не скала. И потому я кров искала от бурь житейских и нашла. Нашла надежную защиту, а без нее хоть пропадай. Как челн о берега разбитый, как в сито влитая вода. Защитник мой, Отец Небесный, земным защитам не чета. Чем круче скалы и отвесней, тем крепче мощь его щита. Пусть дунут ветры, воды хлынут, пускай дробят гранит и сталь, они не в силах с места сдвинуть надежность Божьего щита. Все верующие во все времена испытали в своей жизни надежность Божьего щита. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти также о человеке, надеющемся на Господа, имя которого записано на страницах Библии.
2: В конце 72-го псалма мы читаем такие слова: «Удаляющие себя от тебя, от Бога, то есть, гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое». Автор Асав говорит здесь о двух категориях людей. Одна приближается к Богу, а другая удаляется от Него. Достоинство человека, который поставил целью своей жизни приближаться к Богу, это то, что Бог его никогда не покинет. Это, однако, не значит, что он не может упасть. Если он дитя Божие, то он обязательно встанет и дальше последует за своим Господом. Вот так можно проверить себя: если я действительно дитя Божие. В Библии сказано: «Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». В другом месте сказано о приближающейся к Богу так: «Господом утверждается стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». А неправедный все больше и больше удаляет себя от Бога. Спрашивается, кто же этот человек, который говорит: «А мне благо приближаться к Богу?» И кто этот, который удаляет себя от Бога и отступает от Него? О последних сказано, что они гибнут и истреблены будут. Поэтому очень важно, уважаемые радиослушатели, чтобы мы точно поняли разницу между этими двумя категориями людей. Нас особенно интересует, конечно, как характеризует Библия, то есть Слово Божие, человека, приближающегося к Богу. В данном случае возьмем самого автора этого 72-го псалма. Асав описывает в этом псалме, как он прошел глубокие воды разного рода испытаний и искушений, говоря: «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Первое, что следует сказать об Асафе, это то, что он был дитем Божьим, любил Бога и служил Ему. Но это не исключило его от искушения. Он, как каждый истинный христианин, подвергается атакам и искушениям дьявола. Апостол Петр обращается к верующим и говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». А это как раз то, что многие верующие люди думают, что чем ближе человек к Богу, тем меньше искушений и испытаний. А выходит как раз наоборот. Если человек действительно дитя Божие, то посылаемые ему искушения должны приблизить его к Богу. Вот почему тот же апостол Петр говорит: «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Апостол Яков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что и

0: испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И вот Асав, попав под влияние дьявольских искушений, в недоумение, глядя на своих соседей, которые в Бога не верят, и что же он видит? «Эти безбожники благоденствуют», — говорит Асав. «Им нет страданий, крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам». И он приходит к такому заключению. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сём, умножают богатство, а о себе он говорит, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнули стопы мои». И тут он признается: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро?» Он пытается умом своим понять, почему нечестивым везет, а он, дитя Божие, должен страдать. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих», — говорит он. И дальше он говорит о том, как кипело сердце его и терзалась внутренность его, пытаясь понять и прийти к логичному заключению, почему это так, почему эти противоречия в моей жизни. Да, он потерпел полную неудачу, стараясь найти разрешение этим мучительным и противоречивым мыслям. «Доколе, — говорит он, — доколе не вошел я во святилище Божие, то есть в Дом Божий, и не уразумел конца их». И что же в Доме Божьем способствовало тому, что он понял и ему стало так ясно? Дело в том, что за это время он пренебрегал Словом Божьим, руководился не Писанием, а тем, что он видел, глядя на нечестивых. И он кается, сознавая свой грех. Он увидел конец нечестивых, которым он позавидовал, что они находятся на скользких путях, и они внезапно придут в разорение, и конец их гибель. Это он узнал из Слова Божьего, которым он пренебрегал. Это те, которые удаляют себя от Бога и не хотят Его знать. Их ожидает внезапное истребление и вечная гибель. Такова участь всякого отступающего от Бога. А что дальше обнаружил Асав, когда он обратился к Слову Божьему и перестал своим умом искать разрешение своим проблемам? Он кается и говорит: «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Он смиряется перед Богом и признает свою ошибку, что он позволил себе позавидовать нечестивым, и он вновь переживает уверенность в своем спасении и говорит Господу: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Бог допустил ему это испытание, чтобы через него он еще больше приблизился к нему. Господь ему стал еще дороже, и он понял, что когда ноги его почти не пошатнулись и едва не поскользнули стопы его, то Бог все это время охранял его от падения, от полного падения, и держал его за правую руку. И он радостно восклицает: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Уважаемый радиослушатель, какой категории принадлежишь ты? Если ты не из тех, которые, как Асав, имеют одно желание – любить, следовать и приближаться к Богу, но, наоборот, ты видишь в себе, что ты из тех, кто удаляется от Бога, то остановись сейчас и пойми, что удаляющегося от Бога ждет вечная гибель. Бог не желает гибели грешника. Его желание спасти тебя. Обратись сейчас к Нему всем сердцем и скажи: «Господи, спаси меня». Приблизься к Нему, и Он приблизится к тебе. И ты узнаешь, что надеющиеся на Бога не постыдятся. Да даст тебе Господь свою милость сделать это сейчас.
1: Ну вот и все на сегодня. Пишите. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».